0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
0: Наши песни.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: радио Брест.
1: Hey!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Выпускные экзамены для девятиклассников проходят в Беларуси по 10 июня. Как и в прошлом году, они сдают 4 обязательных экзамена – изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Выпускные экзамены в письменной форме пройдут 3 и 8 июня. Конкретные даты экзамена в конкретной школе определяет руководитель учреждения образования. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов. Брестская крепость-герой, Хатынь, комплекс на Мамаевом кургане, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. Поезд памяти – масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом году почти 12 тысяч белорусских девятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
0: Новости.
1: По 19 июля в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра проходит выставка по мотивам произведения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье. Движущиеся и говорящие восковые фигуры». Впервые в Бресте представлены герои пушкинских сказок и былин, которые оживают и разговаривают с посетителями, движутся и создают полный эффект присутствия. Посетители выставки не просто могут увидеть знакомых персонажей, но и смогут стать частью интерактивных зон и сами войти в любимую сказку. Режим работы выставочного зала с 11 до 19 часов. Выходные дни – понедельник, вторник. В Бресте с 3 июня на летний период изменяется расписание движения на городских автобусных маршрутах. Номер 2А, 12, 21, 25, 42, 47, 49, а также троллейбусных маршрутов номер 101, 102, 103, 104, 108, 111, 115. Ознакомиться с изменениями расписания можно на официальном сайте Брестгортранс. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
0: Наши треки.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: А рассветов-то будет еще огромное количество, правда? Потому что старт лета, друзья мои. Второй день лета. Сегодня календарь показывает нам дату 2 июня. Ну, слушайте, второй день лета – это уже не парадный выход, правда? А просто рабочие будни, рабочий вторник. Вчера все сверкало, сияло, да, блистало, знаете ли. И день молока, Международный день защиты детей, друзья мои. Все это было. А сегодня лето выдохнуло немного, поправило панаму. И, конечно же, приступило за дела гораздо проще, друзья мои. Сегодня вторник, день, в который мир одновременно отказывается от излишества за столом и, конечно же, запускает всякого рода бумажную работу. Мы готовы сопровождать вас везде и всегда, куда бы вы ни направлялись, дорогие друзья. Помните, что мы звучим для вас. Радио Brest.fm.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. А еще можно попросить Алиса, включи Радио Брест. Она сделает это, и тогда мы тоже будем находиться с вами бок о бок на протяжении целого дня. Конечно же, друзья мои, совсем скоро расскажем, что сегодня можно отметить. И на деле докажем, что в жизни что ни день, то праздник. А пока всем легкого, классного старта на дне сегодняшнем. И пусть обязательно все получится. Много классной музыки, розыгрыши и, конечно, классное настроение. Все это для вас подготовили мы. Ну что, на старт, внимание, марш, поехали!
0: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест. На рейд.

0: то праздник.
1: Итак, дорогие друзья, на деле доказываем, правда, что не день, то праздник. В нашей компании это всегда праздник, и если вы хотите это почувствовать, тогда включайте нас громче. Особенно те мужчины, которые лишились в какой-то момент волос на своей голове. Конечно же, сейчас, сегодня, прямо официально разрешается нас, женщин, безусловно, в этом обвинять. Да я полысею, потому что она такая. Она мне всю душу вывернула наизнанку, понимаете ли?
2: Да.
1: Я даже волосы свои на голове потерял. А что я могу сказать в ответ? Конечно же, а мы женщины, а мы такие, а мы могем, между прочим, правда, девчонки? Друзья мои, в общем, сегодня на календаре 2-е. Да, июня, уже тебе не первое, фанфары уже не бьют, лето уже в полном своем рабочем разгаре. И мы сегодня будем отмечать вместе с вами, дорогие наши мужчины, ваш день, международный день лысых мужчин. Сказала я, потирая руки, да, день, когда обладатели сияющих макушек официально выходят на первый план. Друзья мои, в общем-то, что в народ этот праздник полетел? Кстати, современная наука давно подсказывает, облысение – это не повод для грусти, а косвенный признак высокого уровня тестостерона у мужчин. Так что, женщины, сегодня на таких лысых, красивых, брутальных обязательно обращаем свое внимание, потому что, как по мне, так лысые мужчины невероятно харизматичны. Слушайте, я сейчас начну зажимать пальцы. Брюс Уиллис есть? Правда, действительно. Дима тот, который на гиф. Есть?
2: Да.
1: Конечно, да. Ну и, пожалуй, не забудь. Буду про своего соседа, с которым, знаете ли, периодически встречаюсь в лифте. Тот еще, я вам скажу, лысый, классный брутал, который всегда готов выручить и прийти на помощь, подсказать. Юлия, вы там окно в своей машине не закрыли. Давайте я помогу, вы там пикните, щелкните и так далее. В общем, лысые мужчины, с праздником. Вы самые незаменимые, самые брутальные.
2: О, слушай, мне кажется, вот лысеющие мужчины тоже как будто бы вот на первой ступеньке всего этого пьедестала стоят. Я так полагаю, что я, вот официально заявляю, Влад Романенко, как будто бы подбираюсь немножечко к категории этих прекрасных, брутальных и харизматичных людей, но пока что, знаете, все это можно прикрыть ладошкой, где-то вот этим прекрасным обручем, как я его называю, от наушников, чтобы не было видно лишний раз. Ну и, конечно же, как по мне, часто очень даже не хвастался этим положением, но так или иначе, сегодня можно вовсю говорить об этом, не стесняясь. Ну и, конечно же, сегодня во всем мире отмечают прекрасный праздник, день здорового питания и отказа от излишеств. Еде не про нас. Так, не про меня. В том числе, ну, по крайней мере, этот праздник действительно уникален тем, что вот все вот эти вот обилия вкусностей, которые мы можем увидеть, если не утром, то на протяжении всего дня или вечером после работы, все-таки придет немного воздержаться, друзья. Почему? А потому что начало лета. Первый летний месяц. И как-то надо немного прийти вот в форму, дать бой, скажем так, всяким излишествам из своих вот таких вот не совсем порядочных побуждений и переедать всегда, друзья, это плохо. Так и знаете.
1: Ну, слушайте, мне кажется, что день здорового питания, правда, идея абсолютно этого дня понятна каждому из нас. Один день в году провести с пользой для желудка, без диет и фанатизма. Просто свежие овощи, фрукты, вода. Правда, вместо газировки прогулка, вместо лифта соседу лысому тоже привет огромный. Кстати, ученые подтверждают, даже одна неделя осознанного питания заметно, знаете ли, прибавляет энергии и снижает уровень холестерина, да? А, вы не знаете, что это такое холестерин? Подождите, перевалит вам за 40, будете понимать, что это за штука такая, которая живет в вас, дорогие друзья. Так что 2 июня отличный повод начать действительно вот это ПП, вводить эти две буквы в свой рацион. А завтра, друзья мои, так или иначе, уже как пойдет. Завтра будет завтра, разберемся с этим завтра. А пока проживаем новый день, наслаждаемся им по полной программе и помним, друзья мои, если ранним утром проснулась, вот ваше настроение не очень, вы своему настроению так и передайте, что на самом-то деле вот оно как бывает.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Государственный комитет, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Еще не знаю, какую профессию выбрать, студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: радио Брест.
1: Итак, друзья мои, ну что, в это время самое оно, когда мы выводим на чистую воду, знаете кого? Тех самых недоверчивых людей, друзья мои. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых» мы решили разобраться. А кто они, самые недоверчивые представители зодиакального круга? Мне кажется, с утра знать каждому, кто собирается на работу сейчас, обязательно нужно. А мало ли, кто-то по пути вам недоверчивый встретится, и вам придется доказывать их, собственно, неправоту в отношении вас. Друзья мои, я лишь и резюмирую. В общем, среди недоверчивых знаков зодиака астрологи выделяют скорпионов, дев и козерог. Романенко, расскажи мне, вот твой топ-3 самых знаков зодиака списочек совпал с моим?
2: Практически.
1: Так,
2: практически.
1: Что у тебя?
2: Слушай, я могу внести свою фи, правда, во всю эту историю.
1: Я астрологам передам.
2: Я знаю, что ты на прямой связи вместе с астрологами. Слушай, ну есть весы, весы попадают. Кстати, стрельцы в том числе попадают. И могу сказать овны, но не всегда. Но это мой личный топ-3. Это правда.
1: Исходя из жизненных наблюдений.
2: Это из жизненных наблюдений, да. Так, я вот думаю, наверное, все-таки стоит поговорить и о скорпионах, и о козерогах, и в том числе о ком? О девах, да? Хорошо, с удовольствием. Значит, скорпиончики действительно мастера вот таких вот наблюдений. Их природное чутье не ложь и нисколько не фальшь. И делают их одним из самых подозревающих знаков зодиака. И представители этого знака зодиака никогда не принимают вещи за чистую монету и всегда стремятся докопаться до сути дела. Козероги, кстати, очень прагматичный знак зодиака. Они не привыкли принимать решения на эмоциях. И для них доверие — это вопрос времени и фактов. Они достаточно склонны анализировать каждый поступок человека, особенно если речь идет о важной для них сфере деятельности. Ну и девы — это такие аналитики по своей натуре. Их склонность к подозрительности, не попытка уличить кого-то в обмане, желание разобраться во всем до мельчайших деталей. Вот такие вот они.
1: Слушайте, ну на самом деле, ты знаешь, к твоей наблюдательности подключились еще и, да, астрологи. Они, между прочим, настаивают, что на первом месте это скорпионы. Да, скорпионы, которые вместе с тем обладают мощной интуиции и буквально видят людей насквозь. Друзья мои, расскажите, как вам живется? Если вы живете со скорпионом уже более 20 лет, а может быть 10, расскажите, вас рассмотрели насквозь уже, да?
2: На скорпионили, я бы даже так сказал.
1: Это, знаешь, я думал, но меня уже просто просканировали насквозь, поэтому какой тебе сюрприз? Никакого тебе ни сюрприза, ни подарочка. Друзья, если мы сегодня с нашей рубрикой «Топ-3 самых», куда в список внесли перечень определенный, с которым вы не согласны, или наоборот, очень даже согласны. Дайте, пожалуйста, обратную связь и обратную реакцию. 33-код 399-0011. И подтвердите, наш список на деле в вашей жизни конкретно работает, либо нет. Ну и гороскоп совсем скоро от утреннего шоу. Дождитесь, расскажем, что день грядущий готовит вам на этот второй день лета.
3: Слушай наших

0: вот и гороскоп.
1: Теперь дождались, между прочим, до плюс 25 сегодня обещают по области, это очень здорово. Ну а что каждого из представителей зодиакального круга ожидает сегодня, выясняем прямо сейчас.
2: О, хотелось бы выяснить, потому что про овнов у меня, честно говоря, информации особой нет. Но я буду, наверное, исходить из каких-то своих собственных наблюдений, поскольку так. С овном я сегодня виделся лично. Да, это был действительно приятный молодой человек, который вез меня на работу. Я могу сказать, что сегодня у вас, дорогие мои, очень даже хороший, плодотворный, разговорчивый день. Общительные попадаются нам таксисты, кстати, с самого утра, поэтому огромнейший привет вам, дорогой Владимир.
1: Да, я конкретизирую все же. Овны, итак, вас сегодня могут ждать неожиданные мелочи, которые потребуют внимания. Стоит проверить документы, планы и договоренности, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Оно вам надо на вашу голову с самого утра, эти неприятные сюрпризы. И, овны, в то же время день неблагоприятен для решения бытовых вопросов и наведения порядка дома.
2: Да, вот, кстати, хотелось бы узнать, наверное, и про тельцов в том числе.
1: Мне казалось, тебе... Можно? Да, вот ты специально резину тянул.
2: Пожалуйста.
1: Да, давай.
2: Да. Юль.
1: Про себя любимого.
2: Про себя любимого. У меня есть? Ладно, у меня есть. Сегодня для тельца... Есть! Сегодня для тельца главным событием станут споры и разногласия, как ни странно, с другими людьми. Звезды советуют ограничить общение до минимума, чтобы избежать лишних конфликтов.
1: Так, далее у нас кто? Правильно, близнецы. На работе сегодня успех будет зависеть от вашей внимательности. И близнецы, руководство или коллеги могут сегодня высоко оценить ваши старания и доверить ответственное задание. Также день подходит для покупок, близнецы, планирование домашних перемен и приятного досуга в компании близких друзей.
2: Итак, раки сегодня могут столкнуться с достаточно жесткой конкуренцией и давлением. Возможно, коллеги попытаются вас подсидеть, или вы испытаете натиск недоброжелателей, но звезды советуют собраться силами, проявить решительность и волю.
1: Далее, львы, чужая суета не сможет сегодня вас выбить из колеи. Вы же лев. Главное, не откладывать важные дела на потом. Спокойный подход поможет достичь хороших результатов и завершить то, что давно требовало внимания от вас. Ну и в конце дня вы, львы, увидите, что сделали больше, чем ожидали от себя.
2: А вот у Дев сегодня будет прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты и особенности в самом выгодном свете. Не стоит стремиться к передозировке стараниями. Достаточно одной яркой мысли или остроумной шутки, чтобы привлечь внимание.
1: Так, далее, весы. Вы можете сегодня стать более чувствительными к словам и поступкам других людей. Весы, старайтесь не реагировать слишком эмоционально на мелочи. Домашние бытовые дела сегодня будут складываться удачно, особенно если давно откладывали их на потом.
2: Итак, скорпиончики сегодня рискуют попасть в конфликтную ситуацию, которая негативно скажется на вашем положении. Лучше всего будет избегать любых выяснений отношений и ссор.
1: Далее у нас кто? Стрельцы. Да. В вашей поддержке сегодня могут нуждаться другие люди. Помогайте, но не забывайте о собственных делах и планах. Рабочие вопросы желательно решать без проволочек, ведь позже могут появиться дополнительные семейные обязанности.
2: Козерогу стоит быть осторожным и не увлекаться мелочами, которые могут отнять весь его время и силы. Возможно, он погрузится в какой-то интересный проект или хобби так сильно, что забудет обо всем на свете.
1: Далее что? Водолеи? Чего-чего? Чего на меня смотрите? Часть дня придется водолеи посвятить решению чужих вопросов, а вы думали, и организационных задач в том числе. Вы можете, водолеи, сегодня получить важную информацию, которая пригодится в ближайшее время.
2: Ну и рыбкам сегодня все-таки звезды советуют погрузиться в фантастический мир виртуальности. Откройте интересную книгу, купите билет на фильм. Яркое воображение подарит возможность созерцать прекрасное. В общем, Юль, созерцай прекрасно вместе
1: да,
2: с нами.
1: Да, с удовольствием за окно смотрю. Погода отличная, день классный. 2 июня, с этим поздравляем. Всем удачи!
3: Знай наших.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: смотрю и вижу.
1: Итак, друзья, ну что, мы в этой рубрике, конечно, так или иначе, обсуждаем все ваши кошмарики. Снился какой-нибудь кошмар? Расскажите об этом. Чего я такая радостная? Объясню. Потому что, слушайте, есть такое поверье. Если ты приснил какой-то сон и желаешь, чтобы он не исполнился, тогда срочно расскажи команде утреннего шоу «Самое доброе утро». А мы здесь в рубрике «Так или иначе», друзья мои, разберемся, что ваша страшилка означает наяву. Нет, и если вам хочется поделиться и радостной какой-то новостью, сонной, тогда тоже обязательно расскажите. В общем, здесь в рубрике выясняем, что в реальной жизни можно ждать от своих снов.
2: Ты знаешь, что вот пока сообщений нет, я могу сказать следующее, друзья мои. Если вы еще и не смогли себе наснить какой-то приятный сон, оказывается, его можно вообразить. Его можно продлить в течение вашей ночи. Вот в данном случае, конечно же, мы не имеем в виду, что вы можете просто поваляться в кроватке подольше. Наверное, у каждого была такая ситуация, когда вы увидите прекрасный сон, ну а потом что-то конкретное будет вас посреди ночи, и сновидение обрывается. Вот в результате исследований ученые все-таки выяснили, что прерванный сон можно продлить. Оказывается, все довольно просто. Для этого нужно остаться в той же самой позе, не двигаться и попытаться заснуть вновь. Наверное, не дышать, не поворачиваться и не засыпать. Вот в таком случае это и работает.
1: Или, например, проснуться с криком «А-а-а, проспал, проспал!» Ой, друзья, чтобы не было таких стрессов, действительно, мы желаем вам засыпать с большим удовольствием, высыпаться и просыпаться в отличном настроении и тут же, да, включать утреннее шоу «Самое доброе утро». Потому что здесь, в рубрике «Сплю и вижу», сегодня, прямо сейчас, я готова разобраться со сном Павла, потому что Павел прислал нам вот что. «Доброе утро! А мне приснилось, что я купил велосипед. На самом деле, подумывал об этом давно. Наверное, стоит реализовать, если даже приснил такой себе сон. Павел, слушайте, давайте разберемся. В общем, если во сне вы себе приснили и наснили велосипед, этот сон символизирует скорые перемены, важный жизненный выбор или необходимость взять управление ситуацией в свои руки. А что, сегодня вторник, можно начинать. В понедельник расслабленный был сегодня, да. А еще, сам по себе велосипед, знаете, сонники чего говорят? Отражает ваш личный путь, Павел, и самостоятельность – это знак того, что для достижения цели придется приложить усилия, крутить педали, пока не дали, понимаете, как говорят в народе, но вы сами управляете этими движениями, так что будьте наготове к тому, чтобы а. купить велосипед, б. скинуть за лето несколько килограммов и в. гордиться собой.
2: Вы знаете, Павел, в следующий раз, когда вы придумаете себе что-то поинтереснее вместе с велосипедом, знаете, что сделаете? Нужно сорвать букет и подарить самой любимой женщине на свете, вот как в той самой знаменитой композиции. Поэтому, Паш, все в ваших руках и тот самый классный, красивый букет для вашей второй половины.
1: Это правда. Если у кого-то что-то, не знаю, друзья мои, например, букетик в руках, то у нас здесь фотка от Владимира на нашем студийном вайбе. Вова, спасибо огромное вам тоже. Хорошего утра. Представитель города Бреста написал нам, что ему на удивление вообще ничего не снилось. Это же человек, который снит и кошмары, и не кошмары, в общем-то. Ну, во всяком случае, если ничего не снилось, значит, рыжие коты, Владимир, вам приснились, которых вы не запомнили.
2: Рыжие котята, вестники, нет, не вестники.
1: Перелетаем в следующий музыкальный час, не теряем друг друга. Всем привет!
0: В эфире Майская и Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: Год белорусской женщины.
1: Республиканская акция «Призвание мама», приуроченная Году белорусской женщины, проходит в Беларуси по 14 октября. Об этом сообщили в Белорусском детском фонде. Инициатива направлена на популяризацию роли современной белорусской женщины-матери и повышение статуса родителей, воспитателей детских домов семейного типа и матерей детей с инвалидностью. Участницы вместе с детьми готовят видеоролики о праздничных и культурно-развлекательных событиях, домашних творческих конкурсах, тематических мастер-классах и других совместных активностях. Видеоматериалы будут размещаться в социальных сетях, а лучшие работы войдут в видеоальбом благотворительной программы «Теплый дом». По итогам акции наиболее активные участницы из областей Минска получат приглашение на торжественное мероприятие в столице. Злоумышленники могут использовать различные методы, чтобы завлечь детей и подростков, например, через социальные сети, онлайн-игры или даже через поддельные аккаунты. Они могут представляться ровесниками или предлагать интересные возможности, чтобы втереться в доверие. О мошеннических схемах в играх рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома капитан милиции Владислав Шкутько.
3: Одна из самых известных схем мошенников – предложение пройти опрос, чтобы доказать, что ты не бот. После этого игроков перенаправляют на поддельный сайт с обещаниями бесплатных призов. Но на самом деле мошенники лишь пытаются заманить доверчивых пользователей в другие опасные ловушки. Например, загрузку вредоносного ПО или участие в фишинговых кампаниях. Хитрые уловки преступников маскируются под легитимные игровые активности. Будьте бдительны, мошенники готовы на все, чтобы поживиться за ваш счет. Всегда проверяйте источники и не доверяйте подозрительным предложениям в играх.
0: Новости.
1: Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 8 июня до 24 часов 12 июня будет отключено горячее водоснабжение в микрорайонах Граевка и Северный городок, в жилых домах по улицам лейтенанта Рябцева, Огородная, телефон диспетчера 55 85 36, единый контакт-центр ЖКХ 115. Республиканский институт контроля знаний будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. Сразу после обработки работ на номер телефона, указанный при регистрации, придет сообщение с результатом. Уведомление будет отправлено именно на тот номер, который участник указал в регистрационных данных. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Оно самое. И если вы встречаете его в нашей компании, друзья мои, то есть такая примета. День сложится удачно. Мы вам этого желаем от своего большого родиного сердца. Друзья мои, ну что, лето стартануло. Да, 2 июня уже не так сияет ярко, как 1. Правда, обычный уже будничный летний, может быть, у кого-то даже день, уж не знаю. Друзья мои, на сегодня день запуска бумажных змеев и самолетиков. Как вам такая история? Хочется праздника, да? Хочется продолжения? Хочется чувствовать себя ребенком, а вот где-то там внутри глубоко, чтобы незаметно было никому, но вы-то про себя все знаете, правда? В общем, друзья мои, сегодня день запуска бумажных змеев и самолетиков, мы вас с этим поздравляем. Кстати, задумывались когда-нибудь, откуда к нам вот пришла такая история радоваться, когда спускаешь в небо этих самых воздушных змеев? Изобретение воздушного змея приписывают древним китайцам. Первые модели, кстати, появились более 3000 лет назад, вы только представьте, использовались для военной разведки, а вы как думали? Ну, вообще, бумажный самолетик скромнее по возрасту, я вам скажу, но не по обаянию. Одна из первых известных конструкций, описанная еще Леонардо да Винчи, друзья мои. Сегодня отличный повод, мне кажется, выйти с детьми. У них же летние каникулы, да, стартанули, да, друзья? На ближайшую поляну после работы устроить воздушный парад, только, знаете ли, подальше от соседей, чтобы к ним в окна не залетали ваши воздушные змеи и самолетики и так далее, и почувствовать эту самую радость.
2: Слушайте, вот если некоторые вещи вроде бумажных самолетиков взмывают вверх, есть предметы и события, которые падают вниз, друзья мои. Сегодня, между прочим, праздник падающих шкафов. И это, наверное, в первую очередь мы обращаемся к нам же, к мужчинам, которые в какой-то момент не прикрутили старую антресоль, которые в какой-то момент не послушали свою вторую половину и кинули инструмент и сказали: «Нет, не хочу, дождемся выходных». Так вот, нечего ждать. Вот действительно посвятить праздник бумажных самолетов вместе со своими детьми, ну и потом сразу же берись за отвертки, за шурупы и бегом, значит, в комнату, в коридоры, прикручивать все, что плохо и не очень хорошо лежит, скажем так.
1: Да, дорогие мужчины, если вдруг вы сегодня решите сказать своим старым антресолям: «Ты знаешь, я как-то с тобой больше не готов жить, ты слишком старая антресоль», бойтесь, потому что эта старая антресоль может как бабахнуть, собственно, друзья мои, что потом хлопот не беретесь. Вообще, шутки шутками, но 2 июня отличный день, мне кажется, чтобы наконец прикрутить тот покосившийся шкаф к стене, антресоль старую поставить на место. Вообще статистика, между прочим, травматологов сурово. Падающая мебель ежегодно отправляет в больницы тысячи людей, и большинство случаев на самом деле происходит дома. Если у вас есть подозрительно шатающий гардероб, друзья мои, не дожидайтесь, пока он сам отметит свой праздник сегодня. Так что лучший подарок, мне кажется, 2 июня, действительно, сделайте доброе дело и прикрутите шатающую полочку, шкаф и так далее, и так далее. Ну, а мы поддержим, правда?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Да что, друзья, конечно, о вас тоже, дорогие радиослушатели, сегодня поговорим, но в рубрике «Люди о людях» я сегодня лично хотела бы с уважением, конечно же, и знаете ли, вот такой ориентации на этих классных людей, потому что люди трудолюбивые, люди совестливые и абсолютно, знаете ли, положительные лично для меня. Александр Овечкин, Анастасия Шубская, невероятно крутейшая парочка, лучшие родители и пример для многих. Между прочим, они совсем недавно поделились кадрами с юбилея Сергея Жукова, который с размахом отметил свое 50-летие. Помните, мы тоже об этом говорили с вами. Я рассказывала, что альбом за последние 14 лет, да, выпустил новенький абсолютно без всяких там ремейков и так далее. Сергей Жуков и группа «Руки вверх». В общем, супруга хоккеиста, на самом деле, поблагодарила Сергея Жукова за теплый вечер. В общем-то, а на самом деле Овечкина и Жукова давно связывает крепкая дружба. Жены двух успешных мужчин. Певец даже посвятил хоккеисту, да, новую версию хита 18 мне уже после его рекорда в НХЛ, друзья мои. Так что, если кто-то сомневался о том, что селебрити, люди популярные, не умеют дружить, и только вообще не друг с другом ищут какую-то выгоду, то, друзья мои, да, вот эта новость сегодня опровергает все ваши домыслы. Будьте искренни в своей дружбе, в отношении к друг другу, друзья мои, независимо от статуса, потому что так или иначе, добиваясь в жизни всякого рода регалий, мы просто остаемся людьми. А если ты хороший, крутейший человек, то это гораздо больше, нежели у тебя лампасы на штанах, например.
2: Слушайте, ну, я с огромным удовольствием готов поговорить о победителе Евровидения, правда, 2008 года, Дим Билан. Недавно признался в том, что состоит таки в отношениях. На популярном шоу «Натальная карта» певец неожиданно заявил, что его сердце занято, и на вопрос ведущей Алисы Иванченко о том, свободно ли его корасон, Дим Билан ответил следующее. Я люблю, любим и все в порядке. Ну, действительно, Иванченко добавила, что так и не скажешь, что артист находится в отношениях, так как от него веет энергии свободного мужчины. Но за год на сцене он все-таки научился маскироваться, и данное впечатление может быть обманчиво со стороны. Однако все помнят тот самый громкий роман далекого 2006 года с прекрасной красоткой Еленой Кулицкой. Действительно, после Евровидения даже поговаривали о том, что, возможно, состоит свадьба, однако пара рассталась. Но я все-таки верю в то, что у такой большой звезды, как Дим Билан, все в порядке с личной и семейной жизнью, все у него обязательно получится.
1: Ой, друзья мои, после новостей о влюбленных людях во мне вас первая песня Александра Серова «Я люблю тебя до слез» и так далее, друзья мои. О любви все возрасты покорны, и, безусловно, пусть ваши сердца откроются этим летом любви, если вдруг вы еще не состоите в отношениях. И помните о том, что если люди, подозревая всякого рода остальных, думают, а как это, а вдруг он меня не будет любить, а я его сильнее, тогда бросьте эти мысли, правда. Будьте влюблены по уши в это лето, в эту жизнь, в свою вторую половину. И, кстати, вместе можно сегодня ранним утром попить кофейку перед стартом рабочего дня. Ловите кофейную песню.
0: Люди о... Наши песни.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромет», сегодня на Брещине переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 25-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
8: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
9: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
10: Ты что это сделал?
11: Оплатил интернет бонусами.
10: А так можно было?
11: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: эфире «Майская и Романенко» в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вот однозначно, кто-то, да, один из вас есть. И, наверное, этот человек нас не слушает. Но с самого утра, например, он подумал о том, что, слушайте, ну вот вам радостно там, да, вы говорите «самое доброе утро», да, а вот у меня сегодня самое волнительное утро. И знаете, кто бы это мог сказать? Человек, который сегодня сдает выпускные экзамены. Да, вот такое может быть. Друзья мои, в Беларуси начался период выпускных экзаменов для учащихся 9 классов. И, конечно же, так или иначе, не только они, но и их родители безумно волнуются. Я помню этот период, когда у меня тоже дети сдавали экзамены после 9 класса. Это был еще тот, знаете ли, нервотрепный какой-то вообще непонятный уровень стресса, я вам скажу. Как будто ты сам пошел и опять начал сдавать эти, собственно, экзамены. Так вот, действительно, экзамены будут проходить с 1 по 10 июня. Какие предметы сдают выпускники? В этом году девятиклассникам предстоит сдать 4 экзамена. Белорусский язык. Ну-ка, вспоминаем родителей. Изложение в письменной форме. А как вы думали? А русский язык? А тоже изложение в письменной форме. А математика? Понятное дело, контрольная работа в письменной форме, да? Вспоминаем лихие былые школьные времена, друзья мои, истории Беларуси по билетам в устной форме. В общем, все как в нашей молодости, юности было. Но, во всяком случае, друзья мои, всем и каждому я желаю, безусловно, успешной сдачи экзаменов, высоких результатов, а родителям спокойствия и гордости за своих детей, потому что у них все получится, потому что наши белорусские дети самые уникальные и самые классные, в этом я уверена на 100%.
2: Это уж точно. Ну а чтобы снизить уровень стресса и, так сказать, подсластить вот этот тот момент сдачи экзамена, бегом после сдачи за вкусным мороженым. Тем более, такая шикарная новость появилась на просторах интернета. Оказывается, кобринское мороженое, любимое многими белорусами, официально добралось и до Китая. И фирменный магазин открылся не где-нибудь там, а в самом Шанхай. И об этом, между прочим, на официальной странице в Инстаграм высказался кобринский маслодельно-сыродельный комбинат. Ну, в общем-то, к слову, в Шанхае живут почти 25 миллионов человек, так что теперь и у миллионов китайцев появился шанс узнать, какой на вкус белорусский пломбир и сравнить его со своими десертами.
1: Друзья мои, в общем, снижаем уровень стресса на старте нового дня. 8.40 студийные показывают, и если вы сейчас сладеньким заедаете этот самый стресс в отношении того, что переживаете за себя, а больше за своего ребенка, потому что, может быть, экзамены, а может быть, определение будущей профессии. Сегодня показания, вот, какие следуют. Вам обязательно нужно послушать нашу программу. Сегодня время выбирать с 15 до 16, потому что там, в студии прямого эфира, появится, знаете кто? О, молодая, красивая девушка, хирург, молодой специалист, который будет рассказывать о выборе своего профессионального пути, о том, насколько сложно быть студентом медицинского вуза. Ну и, конечно же, о старте, начале будущей карьеры в медицине у нас в Беларуси. Так что, если кто-то для своего ребенка определил, забыв при этом с ним посоветоваться, что он будет учиться в медицинском вузе, сегодня обязательно, дорогие друзья, послушайте программу, и пусть она пойдет вам на пользу.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк. Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья, ну что, на старте рубрика, которую вы так или иначе давным-давно ждали. И мы уже готовы проверять друг друга креативно, неожиданно и, может быть, даже совсем, знаете ли, так, с перчинкой. О чем сейчас речь пойдет, поймете. Итак, Романенко, расскажи мне, пожалуйста.
2: Давай.
1: А ты вообще на каких языках умеешь разговаривать?
2: Ага, так, да. Слушай, ну стандарт пойдем, давай. Наверное, английский. Так, знаешь, базовый уровень, самый, значит, русский язык, наверное, еще меньше, чем базовый,
1: так.
2: Судя по всему. Значит, la France,
1: uh-huh.
2: Je me petit, me proie, это какой-то выдуманный французский.
1: А я только что хотела сказать, а перевод можно, да?
2: Самое доброе утро вместе с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Ну вот, друзья, да.
2: Это приблизительный перевод того, что я сказал.
1: Базовый минимум.
2: Базовый, самый базовый минимум. Слушай, ну давай так, остановимся на английском, базовом английском.
1: Ясно. Вы знаете, если бы все белорусы могли отчетливо, красиво и, знаете ли, очень лаконично изъясняться на белорусском языке, вот мне кажется, тогда бы изучение английского языка, мне кажется, было бы абсолютно для каждого, ну, простым. Поэтому, друзья мои, занимаюсь изучением белорусского языка так, чтобы, когда вас попросят, скажи вот что-нибудь на белорусской мове, народной мове, скажи, чтобы не было стыдно, когда ты просто неправильно говоришь на родном языке.
2: Да, ты знаешь что, Юля, ну, справедливости ради, я могу говорить на белорусском языке, но все равно словник должен быть под рукой.
1: Романенко, а ну-ка скажи самое доброе утро на белорусском языке, ну?
2: Самые лепшие раницы.
1: А я же ждала, как ты будешь выкручиваться. Ой, друзья мои,
2: Романенко. Даже самый добрый, да.
1: И тест-проверку ты прошел мою на отлично.
2: Спасибо. Да, вот тебе такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, я так вижу тебя всегда со стороны, как, знаешь, такую вот пчелку-жужелицу, рабочую, такую, не покладая рук, и тут, и там, и везде. Вот скажи, пожалуйста, Юля Майская, вот какая часть твоего дня все-таки самая расслабляющая для тебя?
1: Самая расслабляющая? Да. Это утро, как ни странно. Может так показаться странно, потому что я тот самый человек, который ранним утром выделяет для себя действительно личное время. Когда могу ранним утром прокатиться на велике, крути педали, пока, да, смотрят
2: да,
1: на тебя.
2: Соответственно,
1: да. И, безусловно, могу позволить себе чашку кофе. Например, сегодня ранним утром было так, когда я осталась наедине с собой, с чашкой кофе, с открытым, знаете ли, не только ртом от удивления, как прекрасен этот мир, но еще окном, пение птиц, все это было. Вот, наверное, так.
2: Ну, засчитывается.
1: Да?
2: Класс. Да.
1: Так, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, ты вообще капризный мужчина по жизни?
2: Да. Я даже врать не буду. Вы знаете, это вот сейчас Юлия Майская пытается вывести меня на чистую воду, потому что знает, насколько я могу быть капризен в некоторых отдельных моментах. Но нет, если уже нужно, знаешь, отстоять какую-то свою мужскую позицию, то тут я буду, наверное, непреклонен. А так иногда, часто, да.
1: Ты знаешь, на самом деле, действительно...
2: Я ухожу. Все, я ухожу.
1: Юля Майская не мутит воду. Она выводит на чистую воду.
2: Да.
1: И спасибо тебе за честный ответ. Так, Романенко, твой вопрос мне.
2: Вот, смотри, самый стандартный вопрос. Я думаю, зумеры бы справились за буквально за одну секунду. А вот ты скажи мне, пожалуйста.
1: А миллениалы сейчас,
2: миллениалы,
1: да.
2: За полторы.
1: Давай.
2: Да. Вот каким приложением в телефоне ты пользуешься чаще всего?
1: Слушай, ну правда, Инстаграм я пользуюсь,
2: так.
1: Да, вот ВК, сейчас я тебе скажу, ВК.
2: ВКшечка, ВКшечка.
1: Да, но на самом деле, ага. Ты знаешь, я вот не по этим делам. Я вообще человек независимый от социальных сетей, от телефонов, от гаджетов, и совершенно вот ловлю в этом определенный реальный жизненный вайб, когда я живу в реальности. Не где-то там, не кем-то там, не чем-то там, а просто вот здесь и сейчас, и получает этого колоссальное удовольствие.
2: Слушай, а можно я похвастаюсь за тебя?
1: Да.
2: Можно?
1: Да.
2: Вот, наверное, наши слушатели не знают, и Юля Майская не признается до конца, вот она сейчас практически в совершенстве овладела видеоредактором, но я честно говорю,
1: вау.
2: Потому что человек старается, добивается каких-то своих собственных интересов, потому что Юля-то Майская интересна, вот как это все складывается, 2+2, картинка.
1: Романенко, я вообще...
2: Но это мой респект тебе.
1: Послушай, я вообще корову доить умею, что ты мне вот про эти редакторы?
2: Пальцами работаешь. работаешь по экрану. Я кору, знаешь, как держу? Вот так.
1: Слушай,
2: вот.
1: Слушай, ну на самом деле, ты знаешь, да, я подросткам 10 литров молока, как положено. Так. А то, собственно, если не надуешь 10 литров, в клуб деревенский бабушка не отпускала. Поэтому что мне вот эти вот эти ваши редакторы, друзья? В общем, друзья, всем сегодня честных ответов, отличного, классного настроения и самых легких возможностей, которые уже, да, где-то вас подстерегают. Не проспите.
0: Проверь меня, если сможешь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстрорастущий рынок Центральной Азии. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, отметил Валерий Лабун. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центрально-Азиатского региона в различных сферах. Эксперты подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, выбрать партнера, выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Брестская область представит 18 предприятий на экспозиции выставки «Белпродукт» в рамках «Белагро-2026», которая стартует сегодня. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию, перерабатывающую пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляет более 570 компаний из 12 стран. Ожидается большое количество иностранных делегаций, более 40 представителей министерств иностранных стран, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой части будут представлены секции Республики Беларусь, Грузии и Белорусско-Казахстанский форум. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. 5 июня в 15:30 в Белоозерске пройдет торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания белорусской энергосистемы. Мероприятие соберет около 400 энергетиков из разных уголков Брестской области. Среди приглашенных руководители Министерства энергетики, Белэнерго, руководство Брестского облсполкома, Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности, заслуженные ветераны энергосистемы. Основой для торжественной встречи в честь ветеранов отрасли стал фундамент энергетической безопасности страны, созданный за десятилетия созидательного труда поколений энергетиков.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области сегодня будет организовано проведение горячей линии и по проблемным вопросам организации работы по сбору, обезвреживанию или использованию отходов, товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Обратиться и сообщить об имеющихся нарушениях и недостатках по указанной тематике можно по телефону 21 18 89 с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Специалисты комитета госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. В Брест-Автодоре рассказали подробности о музыкальной дороге к Беловежской пуще. Речь идет об участке, который расположен перед агрогородком Каменюки Каменецкого района. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотна на полосе движения в сторону национального парка нанесут холодный пластик. При проезде по нему водители и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному дорожному объекту будет предупреждать информационный знак. Через свою специфику деятельности подчеркиваем особенность и привлекательность Брестской области, ее туристический потенциал. Планируем все сделать ориентировочно до 10 июня, рассказали в Брест-Автодоре. С 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Мамина Сибиряка. Артисты из Нижнего Тагила, побратима города над Бугом, привезут три яркие постановки и познакомят брестского зрителя со своим творчеством. 24 июня брещане смогут увидеть постановку «Село Степанчиково» по мотивам повести Достоевского. 25 июня – романтическую комедию с песнями и шпагами по мотивам знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». 26 июня в программе трогательная комедия Фрэнсиса Вебера «Ужин с дураком». В урочище Карасина Мохровского сельсовета 7 июня с 12 до 16 часов состоится исторический экскурс «Тропой партизан», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие клубы реконструкторов из Гомельской, Минской, Гродненской и Брестской областей. Гости смогут погрузиться в атмосферу партизанского лагеря и увидеть быт бойцов. В программе военно-историческая реконструкция, возложение цветов у памятного знака штаба Пинской партизанской бригады, а также большой экскурсионный маршрут по тематическим площадкам от полевого госпиталя и оборонительных укреплений до лесной школы, штаба бригады, кухни и партизанских казарм. В течение всего времени будут работать выставки стрелкового оружия, военной формы и артефакты в периоды войны. На полевой кухне приготовят солдатскую кашу и чай. В Брестской области по 5 июня продолжаются учебно-полевые сборы для школьников. Проведение учебных занятий проводят учителя допризывной подготовки, руководители по военно-патриотическому воспитанию, учителя по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», руководители физического воспитания. При проведении учебно-полевых сборов на базах оздоровительных лагерей учреждениями общего среднего образования организовано взаимодействие с воинскими частями по вопросам выделения личного состава и требуемого военного имущества, учебного оборудования и средств обучения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы в эфире. Всем привет, дорогие люди. 9:10 показывают наши студийные часы. И старт этого часа ознаменован розыгрышем. Да, друзья, обязательно следите за нашими социальными сетями. Обязательно следите за прямым эфиром, потому что сегодня кто-то окажется счастливее, чем час назад, потому что станет обладателем нашего подарка. А вот что за подарок, конечно же, расскажем. Самый достойный, так или иначе. Слушайте, нет круче искусство лично для меня, чем театр, друзья мои. А последние годы я замечаю, что на сцене нашего Брестского академического театра драмы играют невероятные, крутые, талантливые белорусские актеры. И вы знаете, смотреть спектакли в нашем Брестском драмтеатре хочется все снова и снова, потому что уровень каждый раз выше и выше, выше и выше. Друзья мои, во-первых, спасибо огромное вам, наши друзья, да, Брестский академический театр драмы, за то, что у нас есть возможность разыгрывать пригласительные для наших радиослушателей на ваши виртуозные крутейшие спектакли. Этим мы займемся в этом часе.
2: Ты знаешь, что я хочу тебе сказать, что классика города берет. И не только города, но и страны наши прекрасные. Вообще, в принципе, я замечаю, что гастроли нашей страны, все-таки соседки, да, если уже говорить откровенно, проходят на уровне вау. То есть это масштабы, это, конечно же, актеры, это невероятные постановки. Конечно же, мы с огромным удовольствием в период с 24 по 26 июня готовы наблюдать действительно невероятные преображения гастроли Нижне-Тагильского, между прочим, драматического театра имени Дунина, Мамина Сибиряка, хотел сказать Дунина Марцинкевича, друзья мои, поправьте меня, действительно, село Степанчиково по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского. Тут и классический сюжет, который обретает новое актуальное звучание, расскажет всем нам о том, как сегодня уберечься от продавцов успешного успеха, коучей и хитрых манипуляторов.
1: Друзья, мы разыграем пригласительный билет на две персоны после прогноза погоды, после половины часа. О спектакле расскажем еще более подробно в следующем выходе. А пока вот я подумала о том, что вот стоит актер перед тобой, а перед ним стоит задача. Да. Например, сыграй воду. В смысле? Подождите, как?
2: А кто-то воду льет?
1: Подождите, а как же я сыграю воду? Спросят актеры. А ему скажут, ну ты же актер. Сыграй капельку воды, например. Друзья мои, если вы думаете, что это ремесло какое-то, что, легче легкого, проще простого? Нет, друзья, это настолько виртуозная игра, под которой, лежит годы обучения профессиональной игры на сцене. В общем, если хотите убедиться в этом на деле, друзья мои, обязательно ходите на спектакли «Брест» Академического театра драмы, потому что достойные спектакли и коллег из других стран тоже можно увидеть на нашей Брестской земле. Ну а пока старт этого часа положен, не пропустите, пусть сегодня удача улыбнется каждому из вас, друзья мои. Ну и помните, что удача, она-то любит настойчивых.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Ива Цевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива Цевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Я вот подумала, знаете, о чем? Да, абсолютно все люди разных профессий собираются на работу по-разному. Кто-то действительно марафетит себя с самого утра, потому что знает, что его лицо, его внешность – это часть его профессии. И по-другому быть никак не может. Здесь я имею в виду актеров, конечно. Кто скажет, ага, ну-ну, так это мы так на спектакле только. А до этого мы простые люди, нас в толпе не распознать. А мы-то наших брестских актеров, конечно же, распознаем, узнаем. Мы, конечно же, ими очень-очень гордимся. А вообще многие, действительно, согласитесь, дорогие люди, особенно мы с вами тоже, кто-то из нас, отчасти, будучи подростками, юными людьми, а может быть, наоборот, в детстве, мечтал стать актером и мечтал об актерской профессии. И популярность этого выбора объясняется, конечно же, как внешней привлекательностью, да, медийной сферы, так и глубокими такими внутренними потребностями. Хочу играть на сцене. Жажда самовыражения, особенно присутствуют у наших маленьких детей, когда они еще те самые воображалые воображают себя актерами. Я лично так делала. Скажи, ты в детстве делал так? Воображал себя актером?
2: Да, конечно, воображал. И были какие-то такие даже интересные фантазийные постановки перед игрушками. Потом, конечно, игрушки сменились родителями, которые, может быть, не всегда хотели или имели время понаблюдать за вот этими экспериментами. Ну, так или иначе, знаешь, вот что выросло, то выросло. Я могу сказать это про себя. И с огромным удовольствием могу, наверное, сказать огромнейшее спасибо Бресту, этому прекрасному городу, который все-таки привил вкус к прекрасным драматургам и прекрасным актерам, которые, скажем так, играют, служат на сцене нашего Брестского драматического театра.
1: Что далеко и ходить. Правда, мы гордимся своим коллегой Алексеем Лиховичем, да, профессиональный актер Брестского.

0: Академического театра драмы. Виртуоз просто у микрофона и на сцене, друзья мои, драматического театра. Это невероятно круто. Мы уже анонсировали, что мы планируем, друзья мои, осчастливить кого-то сегодня из вас и подарить пригласительный билет на две персоны на невероятно крутейший спектакль. А все дело в том, что артисты из Нижнего Тагила, побратима города над Бугом, привезут три яркие постановки в наш город и познакомят Брест зрителя со своим творчеством.
1: Да, первый из них, которое вы сможете увидеть уже совсем скоро, 24 июня, под названием «Село Степанчиково». Достаточно яркая постановка Нижнетагильского драматического театра, в которой блестяще перевоплощаются и драматизм, и глубокая психология, и тонкий юмор, и, собственно, понаблюдать за тем, как, в принципе, сегодня люди готовы, ну, как-то уклоняться и поберечь друг друга от продавцов успешного успеха, коучей и хитрых манипуляторов.
0: Ну, на самом деле, этот невероятно крутейший спектакль «Село Степанчиково», да, поставят по мотивам повести Достоевского. Друзья мои, классический сюжет вернется новый, актуальный, таким вот, знаете ли, видением актуальным и звучанием. Это действительно то, на что нужно сходить и посмотреть. Так что, друзья мои, соберитесь, пожалуйста, и сегодня мы готовы разыграть для вас пригласительный билет на две персоны. Совсем скоро дождитесь. А пока предварительно. Всем удачи!
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы, это правда, друзья мои, а это старт розыгрыша, который мы анонсировали. Ну что, разыгрываем сегодня для вас, дорогие люди, для достойных людей, достойные розыгрыши, достойные подарки. Что разыгрываем, если вы только что подключились и вообще не понимаете, в чем дело? Вы попали вовремя сюда, в прямой эфир. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. И сегодня для вас, дорогие друзья, мы разыгрываем два пригласительных билета на невероятно крутейшую постановку. Спектакль «Село Степанчиково», друзья мои, да, по мотивам повести Достоевского. Можно будет увидеть этот спектакль в скором времени, 24 июня. У нас на сцене Брестского академического театра драмы только будут играть не наши актеры, а их коллеги из, в общем-то, Нижнего Тагила.
2: Да, действительно, друзья, коллеги из Нижнего Тагила привезли нам прекрасную постановку под названием «Село Степанчиково», абсолютно блистательную трагикомедию по мотивам Достоевского, которую он написал еще в 1859 году, которая, собственно-то, и обретает очень актуальное звучание, то есть за счет наших современных прекрасных актеров расскажет о том, как сегодня, в принципе, уберечься от продавцов успешного успеха, коучей и хитрых манипуляторов.
1: Друзья мои, гастроли Нижнетагильского драматического театра, да, у нас состоятся в городе Бресте, город Побратим, 24 июня, 25 июня, 26 июня, и мы готовы на эти спектакли наших брестских коллег разыгрывать для вас, уважаемые жители Первого региона и Бреста, в том числе, пригласительные билеты. Это будет захватывающе. И вот сегодня мы дали старт этим розыгрышам. И сегодня разыгрываем два пригласительных билета. Нет, один пригласительный на две персоны в одни руки на спектакль 24 июня. Состоится в 18:00 в нашем академическом театре драмы «Село Степанчиково». А посему мы уже готовы для вас озвучить вопрос. А вопрос сегодня будет, ну, крайне простой. Во-первых, перед этим скажет, что играет у нас студийный вайбер.
2: Да, играет студийный вайбер. Напомню, наш контакт — это плюс 375 код 3339920011. Так что будьте внимательны. Юля, давай.
1: Итак, я озвучиваю вопрос, и, безусловно, он, мне кажется, очень даже простой. Кто правильно ответит, первым получает сегодня от нас пригласительный на две персоны на невероятно крутейший спектакль. Итак, самая знаменитая и крылатая фраза Федора Достоевского. Мы ждем ее на студийный вайбер 33 код 39900-11. Всем удачи! Итоги розыгрыша объявим совсем скоро в окончании этого часа.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Друзья мои, у нас оно действительно самое доброе и самое классное. Почему? Да потому что, когда мы от вас видим эту самую обратную связь, которая устанавливается на старте нового дня, у всех работа, все куда-то бегут, спешат и так далее, но тем не менее, по итогам и связи обратной с вами, дорогие люди, мы видим, что вы нас слушаете. Да, кто-то в пути, кто-то в офисе, кто-то, наверное, только-только проснулся, собирается на работу, а может, человеку во вторую смену. Но так или иначе, мы звучим для вас, и помните, куда бы вы ни направлялись нам с вами, дорогие люди, так или иначе по пути. А вот кто-то этот путь будет держать в Брестский академический театр драмы. И мы даже знаем, кто. Мы проводили розыгрыш, друзья мои, а прямо сейчас будем заниматься подведением его итогов. Мы напомним, что сегодня стояло на кону.
2: Да, стоял на кону сегодня пригласительный на две персоны на предстоящий спектакль по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского под названием «Село Степанчиково». Абсолютно классический сюжет, который будет знаком абсолютно всем и каждого, который заиграет новыми красками благодаря артистам из Нижнего Тагила, между прочим, побратима города. Над Буком расскажет о том, как сегодня уберечься от продавцов успешного успеха коучей хитрых манипуляторов.
1: Друзья мои, и этот спектакль, да, открывает, скажем так, ну, дверь на то, чтобы познакомиться с игрой коллег нашего Брестского академического театра драмы. Это не только, знаете ли, один спектакль, и все. Это три спектакля в окончании этого месяца. И 24 июня в 18:00 в Брестском академическом театре драмы, да, артисты из Нижнетагильского драматического театра покажут свою виртуозную игру в спектакле «Село Степанчиково». И мы уже готовы объявить победителей и рассказать, кому же сегодня достался пригласительный билет на две персоны. Я для начала озвучу вопрос. Итак, вопрос у нас был следующий. Расскажите нам, какая она, самая знаменитая крылатая фраза Федора Достоевского? И та-дам! Да, именно она. «Красота спасет мир». Эту фразу, между прочим, произносит князь Мышкин в романе «Идиот», кто помнит, да? А в культуре она, конечно, эта фраза стала нарицательной. Вот так. Поэтому эта фраза приносит сегодня кому?
2: Победу Кириллу! Вот. Абоненту с последними цифрами 2290. Кирилл, огромнейшее спасибо. Вы большой молодец. Собственно, пригласительный на две персоны на предстоящий спектакль по мотивам Достоевского достается вам.
1: Огромное спасибо всем, кто участвовал. Друзья вы мои, вы были с правильными ответами. И, конечно же, прилетали и неправильные, очень даже смешные ответы. И Дмитрий, Юлия, Вячеслав, и Тамара, и Валентинка, и, конечно же, Саш Седов, большой молодец, первым прислал, но неправильный ответ. И здесь отличился. Саш, вам хорошего настроения, дорогие люди. Спасибо за участие и не вешайте нос, да? Ну, мы же все знаем, что нос, висячий на лице, никому не идет. Вообще никому не к лицу. Поэтому завтра участвуйте в наших розыгрышах и побеждайте. А мы вместе с вами прилетаем в следующий музыкальный час и не теряем друг друга.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения республики. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Убежден, что несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием. Крупнейший агропромышленный форум «Белагро-2026» открывается в Минске. Брестская область покажет один из крупнейших и самых ярких стендов. Площадь экспозиции выросла до 229 квадратных метров с разнообразием товаров. На открытой площадке можно будет увидеть 10 единиц сельхозтехники от ведущих производителей региона. 4 июня с 10 до 12.30 творческие коллективы Бреста выступят прямо на выставке. Главный стенд собрал 11 предприятий концерна «Брестмясомолпром». Каждый продукт снабжен QR-кодом на 4 языках для удобства всех гостей.
0: Новости.
1: В Бресте продемонстрировали, на что расходуются средства от налога на собак. Деньги поступают в государственный бюджет и в том числе идут на содержание специальных мест для выгула питомцев. Всего в городе насчитывается 40 таких локаций. В рамках пилотного проекта на двух площадках уже установили автоматы выдачи пакетов для сбора отходов жизнедеятельности животных. Абитуриенты сдают ЦТ по второму профильному предмету. Сегодня выпускники будут писать тесты по математике, биологии, иностранному языку, географии. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор планируют сдавать более 35 тысяч абитуриентов всех категорий, сообщает Республиканский институт контроля знаний. Испытания по второму профильному предмету ребята также будут проходить 5 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Любимое время, старт нового часа, 10.09 показывают студийные. Друзья мои, ну что, это час интерактивный, когда мы так или иначе становимся ближе к друг другу, когда делимся разного рода полезными лайфхаками, когда кто-то нас слушает, и причем, заметьте, не подслушивает, а очень даже намеренно с интересом слушает. Вот этим людям хочется передать огромный родинный привет, и спасибо, что вы, дорогие наши радиослушатели, на связи с нами. А еще мы после акции «Детство на радио Брест» убедились, что с нами не только взрослые родители своих малышей, но еще, конечно же, наши маленькие радиослушатели, представители Первого региона Брестской области. Хочется еще рассказать вам огромное спасибо всем за участие и родителям, и детям, и каждому из вас. Хочется пожелать теплого, безопасного, невероятно волшебного лета.
2: Слушайте, ну говорить о приятном, конечно, всегда приходится, и мы делаем это с огромнейшим удовольствием, но так как этот час максимально интерактивный, поэтому хотелось бы увидеть абсолютно всех и каждого, все наши утренние пташки, которые до сих пор здесь активны, присылайте ваши сообщения и, конечно же, участвуйте, хотел сказать, в розыгрыше уже по классике жанра. Нет, друзья, постопрос совершенно скоро появится на официальной странице Радио Брест во ВКонтакте, так что переходите. Ну и, конечно, по классике также напоминаем нашу обратную связь, плюс 375-33-399-00-11.
1: Ты знаешь, сегодня будет необычная у нас вообще история. Объясню, какая. Как-то я спрашивала у наших людей, а как они выбирают тур, либо экскурсию, направление для отдыха.
2: Ох,
1: достаточно актуальная тема, правда, на старте лета и отпускного периода. И ты знаешь, вот для меня было маленькое разочарование, потому что той ответной реакции, которую я ожидала от наших радиослушателей, ее не последовало. Поэтому я предлагаю нам сегодня еще раз обсудить эту тему. Я закрепила пост-опрос в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте и предлагаю сегодня более углубленно изучить, друзья, этот вопрос. А как вы выбираете тур либо экскурсию? Расскажите, поделитесь. Варианты ответов тоже мы набросали. По отзывам, по советам друзей, тогда проголосовали за этот вариант, по выгодной цене, стоимости, либо импульсивно на месте. Мол, я приехал, а как я тут оказался? Я в Гродно, понятно, давно хотел съездить в Гродно. Ну, подождите, как я здесь оказался? Так, а что я буду посещать? Ладно, разберемся на месте. Но есть же такие люди.
2: Понимаете? Слушай, да абсолютно есть. Я знаю, есть такая история, которая уже успела нашуметь несколько недель назад, когда парень очень активно отдыхал в своем родном городе, а потом проснулся в Тюмени.
1: Да, это вот, был не ты во время отпуска,
2: это
1: нет?
2: Это был не я во время отпуска, нет, но это было абсолютно прекрасно, поскольку, знаешь, вот эти вот трогательные речи и слова своему директору. Александр, я сегодня не приду. А почему вы не придете? Потому что я в другом городе проснулся. Это то же самое, что отдыхать в Москве и проснуться где-нибудь в Нижнем Новгороде.
1: Ну, это, если что, неуважительная причина для работодателя, да? Когда на старте новый рабочий день.
2: Это уважительная причина для себя любимого. Вот в чем дело.
1: Безработного человека. Друзья, в общем, заходите. Официальная группа «Радио Брест» ВКонтакте. Пообщаемся на тему и действительно сориентируем. Почему бы и нет? Может быть, в момент сегодняшнего обсуждения кто-то да вспомнит. А, точно, Саня ездил туда. Позвоню-ка ему и спрошу. Как вы выбираете тур, либо экскурсию? По советам друзей, по выгодной цене, импульсивно, по отзывам.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Ну что, друзья, подтягивайтесь, ждем каждого из вас здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И всем вам, без исключения, передаем огромный привет. Желаем сегодня спокойствия, особенно тем, у кого дети сегодня, конечно же, сдавали, либо сдают. Сейчас сдают, между прочим, экзамены у нас в Беларуси. После 9 класса все будет хорошо. Мы верим в ваших детей больше, чем в себя на данный момент. Да, верим в вас, как в родителей самых лучших. И, конечно же, верим в наших педагогов. Белорусских, которые, знаете ли, несмотря ни на что, им невероятно сложно, безусловно, сражаться сейчас с появлением гаджетов, искусственных интеллектов, да, которые дети так или иначе внедряют в учебу. Все это нужно делать планомерно, но все вывозят наши учителя, понимаете, вот эти вот нервы. Поэтому заслуженно, учителя, педагоги, низкий вам поклон за ваш труд, и это невероятно здорово, и мы гордимся тем, что в нашей стране у вас есть возможность обладать самым длинным отпуском, ну или одним из. Поэтому, если вы на старте действительно отпускного периода, мы сегодня подняли актуальную тему не только для педагогов, но и для всех тех, кто стартует летом в отпуск. Итак, друзья мои, заходите, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. Мы запустили пост-опрос.
1: Ну и, собственно, вопрос звучит следующим образом. Как вы выбираете, друзья мои, тур или экскурсию? Есть следующие варианты ответа по отзывам, может быть, под советом ваших друзей и близких, по выгодной цене или же импульсивно на месте. Вот, кстати, по поводу импульсивности, мне кажется, большинство людей как-то вот стесняются или не решаются сделать такой ответный шаг и, знаешь, пуститься во все тяжкие, потому что здесь начинается самое приключение с момента нерешительности решений. Вот не на чемоданах, не с большими сумками и баулами, просто налегке взять да отправиться куда-нибудь.
0: Слушай, ну, вообще в народе говорят о том, что незапланированный отдых и отдых, который спонтанный, он самый лучший. У тебя с этим как дела обстоят? Ты, может быть, планомерно готовишься, выбирая маршруты по отзывам, либо нет, либо действительно для тебя спонтанность – лучшее решение.
1: Слушай, я, наверное, как-то вот тянусь за толпой. Вот собирается компания людей, я как будто таким, знаешь, маленьким хвостиком могу прибиться к моим друзьям и отправиться, знаешь, вот как-то вот на волю случая. То есть я полагаю, что они решили, и для них это очень круто, классно и неожиданно, а я такой: да, плюс один, пожалуйста, напишите вот в список ваших вот этих вот, значит, не только покупок по мере отдыха, да, экскурсии, но еще и меня не забудьте, вот. Как-то так вот, ты знаешь, импульсивно, быстро, желательно недорого.
0: Это Романенко называется так. Будете складывать чемодан, не забудьте про меня. Да. Это такая история. Ну, ты знаешь, на самом деле, ведь это все можно воспринимать через юмор, а лучшая компания определяет твой лучший отдых. Иногда не действительно крутейший какой-то отель формирует твой отдых, а та компания, которая находится рядом с тобой. Если вы рядом с нами, очень готовы вас ждать там. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите туда, пост-опрос закреплен, участвуйте. А как вы выбираете тур, либо экскурсию? Поделитесь мнением, итоги поста опроса подведем совсем скоро.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромет, сегодня на Брещи непеременная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 с плюсом, в Пинске и Бресте сегодня 22-24 тепла.

0: радио Брест.
1: Итак, друзья, ну что, мы продолжаем говорить на тему, актуальную для лета. Сегодня что, 2 июня уже не так ярко светит, как первое. Да, старт лета был вчера, все сияло. А сегодня, ну, друзья мои, да, рабочий летний месяц, 2. Но от этого он не становится менее красочным. Почему? Да потому что ожидание самых приятных событий, а отпуск один из, знаете ли, становится самым приятным. Говорят же, ожидания самые приятные и порой перекрывают даже эмоции от того, когда наступает этот самый финал, когда вот оно уже событие в твоей жизни состоялось. Мы сегодня решили на тему актуальную даже поговорить в рамках этого интерактивного часа. А как вы, уважаемые радиослушатели, выбираете тур либо экскурсию, да, и как вы планируете отпуск? Варианты ответов мы тоже набросали. По отзывам, по советам друзей, возможно, по выгодной стоимости, для вас это, собственно, решающий вопрос. А может быть, импульсивно каким-то образом. Заходите, голосуйте, ваше мнение для нас важно.
2: Да, действительно важно, друзья, но если выбирать уже между самостоятельным, например, поездками или отдельным предпочтением турагентства, ну, это, конечно, удобно. Понятное дело, там и тебе и отель подберут, и визу оформят, и отвезут, но не бесплатно, конечно, но вот на каких-то популярных направлениях, конечно, готовые туристы все равно дешевле самостоятельных. Ну, если вы действительно решили поехать куда-то в другое место, кроме Турции и Египта, например, прекрасный Павлополь, который у нас находится в Бресте и Брестской области. Да в те же самые Бердяшки, если вспоминать фильм великолепный, о чем говорят мужчины, вот особенно тот самый диалог, когда они действительно вот, о, говорит, Бердяшки, здесь мы и заночуем. Он говорит, я не могу. Почему? Я женат, мне нельзя в Бердяшки. Вот такие вот тоже истории бывают и жизнь, друзья мои, поэтому если вы действительно решили куда-то отправиться или остаться здесь, в нашей прекрасной Беларуси, пишите, делитесь своим мнением, ну и, конечно, активно участвуйте в голосовании.
1: Да, мы еще раз напомним, вопрос к вам, наша уважаемая аудитория, которая сейчас вместе с нами, как вы выбираете тур либо экскурсию? Варианты ответов тоже набросали официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. А вообще, вы знаете, на самом-то деле, ученые-то выяснили, что у нас, у людей, которые долгое время обходятся без отпуска, продолжительность жизни меньше. А вы как думали? Да, пожалуйста. Вот так. Название этому недугу, конечно же, синдром отсутствия отпуска, который мы так или иначе, не посещая отпускной режим достаточно долгое время, не замечаем, что у нас этот синдром уже имеет место быть. Еще полная релаксация, все мы знаем, понижает IQ, друзья, от этого никуда не деться. Поэтому в отпуске без экскурсий, без книг, как бы вы ни хотели, не обойтись. А еще 40% людей боятся летать на самолетах. Вы в этих 40%? Ну-ка, расскажите нам об этом. Хотя говорят, что самый безопасный вид транспорта. А еще курортный роман, отпуск, да? Все это было в вашей жизни? Нет? Вы далеки от этого? По статистике, 20% всех курортных романов длятся одну ночь, 50% более недели, и только 4% приводят к

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Невероятно классный трек, мне кажется, от Натальи Подольской. Такой абсолютно отпускной, небо, пенный, такие вот, знаете ли, мотивы, которые действительно так или иначе куда-то относят тебя в отпускной период. Ну да, есть среди вас такие люди, которые не берут отпуск летом принципиально. Есть, наоборот, люди, которые очень ждут этого периода, но отпуск, слово-то какое, правда, приятное слуху, невероятно. Иногда, друзья, да, слова расходятся с делом, и иногда так бывает, что ожидание отпуска самое приятное, а отпуск получается не совсем. Да потому что ты заранее не продумал действительно, куда поедешь в отпуск, как будешь проводить его, какие достопримечательности, например, будешь посещать, или вообще никуда не пойдешь, и «Я лежу на пляжу» будет твоей любимой песней. Абсолютно по-разному. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ведь мы скоро так или иначе подведем итоги нашего поста-опроса. А пока спрашиваем, дорогие люди, а как вы выбираете тур, либо экскурсию, как выстраиваете свой отпуск? Возможно, в этом деле вам помогают отзывы ваших знакомых, может быть, действительно, советы тех самых приближенных друзей, которым вы доверяете на 100%. А может быть, вы ищете отпускной какой-то такой вот тур по выгодной цене? Очень даже нормальная такая тема, друзья мои. А может быть, импульсивно как-то. Все, лечу в отпуск, купил билеты и все. Все эти варианты, о которых я сейчас сказала, есть у нас в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте.
1: Ну и вообще, конечно же, хотелось бы в заключение сказать, что хороший отпуск там, где мы есть. Ну не получилось, ну не смогли, ну сэляви, ну вот так вот сложились ваши дела, обстоятельства, остались вы в прекрасном городе Бресте, в Беларуси в целом есть на что посмотреть. И я все-таки хочу сказать, что это, наверное, первым делом нужно подписаться под каждой достопримечательностью, как сказала Юля Майская, под каждым местом и под каждым, знаете, уголком и камушком, чтобы получше узнать нашу родную страну. Ну и, конечно же, подводя итоги, друзья мои, будем узнавать все-таки, сколько процентов проголосовало за тот или иной вариант. И оказывается, что 100% безоговорочная соточка у нас улетела на вариант «По советам друзей вы выбираете тур или экскурсию».
0: Друзья мои, вообще, по статистике, 33% людей, собираясь на летний курорт, забывают положить в чемодан купальные принадлежности. Я очень надеюсь, что вы не из таких людей, дорогие друзья. А сейчас еще большая часть работников разделяют отпуск, да, на две части. Однако ученые считают, что полноценный отдых должен длиться не менее 3 недель, друзья мои. Кстати, Дмитрий Меделеев, вот мало кто знал, открыл таблицу химических элементов в первый день своего отпуска.
1: О, как.
0: Да, у них тоже были там отпуска. А еще, друзья мои, интересная, невероятная история. В Италии 60-летнего человека осудили на 90 дней оплачиваемого отпуска. Как вам такая история? Там профсоюз подал на него в суд за то, что он не брал отпуск в течение 28 лет. В итоге суд решил наказать трудоголика отдыхом 900 дней.
1: Ой,
0: накопил,
1: красота.
0: Так накопил.
1: Действительно, еще и денег в придачу дали. О, ситуация. Класс. Картина маслом.
0: Ой, друзья мои, я очень надеюсь, что эта тема сегодня действительно улыбнула вас, а может быть, сделала этот день более теплым и приятным для каждого из вас. Здесь были мы. И спасибо всем огромное за обратную связь. Услышимся завтра.
1: Пока-пока.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Минске стартует белорусская агропромышленная неделя, в рамках которой проходят международные специализированные выставки «Белагро-2026», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш», «Холод», «УПАК» и «Пищевая индустрия». В этом году участие в ней принимают более 570 компаний из Беларуси, России, Китая, Грузии, Омана, Германии, Вьетнама, Палестины, Корейской Народно-Демократической Республики, Туниса, Турции, Узбекистана. Организаторы подготовили насыщенную деловую программу. Во второй раз в этом году пройдет форум «Агрошоз. Стратегия роста». Впервые дни ритейла для участников из Беларуси и России. Крупнейшие белорусские производители представляют широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Отдельную экспозицию на открытой площадке сформируют производители овощной продукции. Международная специализированная выставка «Белагро-2026» проходит по 6 июня. Вход на выставку бесплатный. В Жабинковском районе продолжается ответственная кампания по заготовке кормов, которая находится на личном контроле руководства района. Сегодня председатель райисполкома Андрей Кузьмич совершил рабочую поездку в сельскохозяйственные организации района, чтобы оценить ход работ и темпы создания качественной кормовой базы для животноводства. Особенностью мониторинга стало участие представителей Российской Федерации, которые поделились опытом и применением современных технологий по заготовке кормов. В трех сельхозпредприятиях района – Матиевичи, Вознесенский и Рогознянский – гости ознакомились с используемой техникой, оценили качество уборки трав, скорость проведения работ и соблюдение технологических регламентов.
0: Новости.
1: В Кобрине состоялся 16-й областной творческий инклюзивный фестиваль «Вместе мы сможем больше». Фестиваль собрал в Кобрине более 600 участников со всей Брестской области. Он объединил воспитанников детских садов, школьников, учащихся центров коррекционно-развивающего обучения, а также волонтеров местных государственных колледжей. Для юных гостей организаторы подготовили масштабную интерактивную программу. На специальных площадках дети могли поучаствовать в развивающих играх, творческих мастер-классах и тематических активностях. Кульминацией праздничного дня стал большой гала-концерт. Заместителем начальника Главного управления юстиции и начальником управления принудительного исполнения Юлией Владимировной Юхновой 17 и 24 июня с 9 до 12 часов будет проведена прямая телефонная линия по вопросу организации работы органов принудительного исполнения Брестской области. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по телефону 30 16 13. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.
3: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно,

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Член постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко рассказал о планах внедрения цифрового белорусского рубля. По его словам, граждане Беларуси смогут открывать цифровые счета в цифровых рублях по заявительному принципу. Если человеку удобно использовать новую форму расчетов, он сможет это сделать. В противном случае он вправе отказаться открывать счет. Принцип работы данных счетов аналогичен существующим безналичным платежам с пластиковыми картами. Проект закона об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля был принят депутатами в первом чтении 24 марта. В данный момент ведется подготовка правовой базы для внедрения цифрового белорусского рубля. Алексей Райко отметил, что Беларусь находится на начальной стадии внедрения технологии, тогда как в Китае уже функционирует цифровой юань, а в России запуск планируется с сентября. В Бресте появятся первые платные парковки. Решение принято Брестским городским исполнительным комитетом в марте текущего года. Места размещения платных автомобильных парковок выбраны не случайно. Пушкинская, Советская, Карбышева. Это участки с интенсивным движением и постоянным дефицитом свободных мест. Первым этапом реализации решения горосполкома стало нанесение разметки синего цвета, которая предупреждает водителей о необходимости оплаты за место парковки. Вторым этапом будут работы по установке стенда, на которых будет размещена информация о размерах и способах оплаты за парковку, времени нахождения транспортного средства на ней. Оператором платных автопарковок в Бресте определен мусороперерабатывающий завод. Уже в течение июня месяца планируется запуск системы оплаты за парковки в тестовом режиме.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестский государственный технический университет и Яньбянский университет подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках визита китайской делегации стороны договорились о совместной подготовке инженерных кадров, проведении научных исследований, разработке инновационной продукции. 5 июня с 10 до 12 часов в городском доме культуры в Жабинке состоится ярмарка вакансий с участием представителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций торговли, строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и культуры. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие имеющуюся квалификацию. Телефон для справок 35-2-38. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» работает персональная выставка Валерия Коваля «Образы моих современниц». Выставка посвящается 65-летию художника и году белорусской женщины. Работы мастера находятся в фондах Брестского областного краеведческого музея, в Музее истории города Бреста, в частных коллекциях Чехии, Германии и Польши. В экспозиции представлено более 20 живописных работ. Посетить выставку можно до 7 июня. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее. Прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: Очень плавно давайте будем вливаться в эфир дневной смены, точно так же, как и плавно продолжается ваш день. Вот, смотрите, недавно пришли на работу, и уже 12 часов и 7 минут. Я надеюсь, что сегодняшний второй день лета, он не менее запоминающийся, чем первый день лета. Да, вчера лето стартовало, с понедельника началось. Ну и в целом, вместе с вами мы продолжаем этот здоровский сезон. Самый любимый, самый долгожданный, ну и будем надеяться, что будет еще и самым теплым. Прогноз погоды недавно прозвучал в выпуске новостей. Повторим, продублируем эту информацию еще в середине этого часа. Ну и вместе с вами начнем дневную смену. Сегодня до 15.00. Вместе с вами я на волнах Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. Вместе с нами продолжайте свой день в FM-пространстве на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте radiobrestfm.by скачивайте мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Или, находясь дома, скажите: Алиса, включи Радио Брест. Мы также будем где-то неподалеку. Будем слушать музыку, узнавать новости, ну и с улыбкой встречать лето. Да, да, радуемся лету, хорошей погоде, отсутствию дождей пока что. Да, ну и в целом, пускай настроение действительно будет хорошим. Не только летом. Почему я говорю? Не только летом. Мы в осенней поре можем найти какие-то приятные моменты. В зимней поре, такой долгожданной новогодней суете. Да, ну и в поре весенней, конечно же, тоже есть много хороших и таких теплых моментов радости. Моменты радости умножаем. И, безусловно, вместе с вами, только самыми лучшими музыкальными композициями продолжаем этот день. Пускай люди будут рядом только хорошие, новости только самые лучшие. Ну и вы, оставаясь вместе с нами, заряжайте бодростью и энергией.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Ну что, давайте перечислим события этого дня. На календаре у нас второй день июня. Сегодня день воды. Вы, кстати, воды-то много за сегодняшний день выпили. Помните, как нам говорили о том, что вот необходимо вот как минимум 3 литра. Кто-то говорил 2 литра. Ну, конечно же, это все не так. У каждого своя норма потребления воды. Ну, и не нужно себя изнурять этим. Поэтому пьем воду в меру и продолжаем день. День здорового питания также отмечается 2 июня и день отказа от излишеств в еде. Праздник всех лысых мужчин отмечается уже на протяжении 12 лет подряд. День запуска бумажных змеев и день запуска бумажных самолетиков отмечается сегодня. Ну а когда, если не летом, делать это? Ну а вам удавалось вообще в жизни запускать этого змея? Я пытался, наверное, раза 3, ничего не получилось, и я как-то завернул эту затею, если честно, продолжил собирать эти самолетики дальше. Вот они точно летали. Так, что еще по праздникам в этот день? Сегодня день без галстука отмечается. В Италии день республики, а также именины сегодня. Там большой список именинников. У Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира сегодня. Сегодня именины. Был основан космодром Байконур в 1955 году. Событие произошло также 2 июня 24 году. Все индейцы в Соединенных Штатах Америки получили американское гражданство. В Амстердаме был открыт музей Винсента Ван Гога в 73 году. Так, ну а если в вашей жизни также есть какой-то праздник, о котором вы хотели бы рассказать нам, напишите нам обязательно об этом. Целый час при этом и поздравления на волнах Радио Брест с 13 до 14.00. Ну и вместе с вами будем, конечно же, поздравлять и в честь какого-то праздничного события в вашей жизни слушать музыку и громко-громко подпевать. Ну а пока 12 часов и 21 минута, ровно отзеркаленное время, которое позволяет нам вновь загадать желание, зажмуриться, крепко-крепко сжать кулаки и, конечно же, верить в то, что оно случится уже совсем скоро. Ну а о погоде мы также совсем скоро вместе с вами поговорим и узнаем. В середине этого часа информация от Брест-Облгидромета на сегодняшний день. Поэтому ничего не пропустите, будьте рядом вместе с нами до 15.00. Здесь дневная смена.
1: Слухай наших.

летят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Погода.
1: Немного информации о погоде. На сегодняшний день синоптики обещают нам переменную облачность. В западных районах кратковременные дожди и местами грозы. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов. В Пинске и Бресте сегодня от 22 до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Помните, в самом начале эфира я говорил о том, что у нас лето стартовало. Ну, каким праздничным событием лето отмечается? Первый, самый праздничный день – это День защиты детей. Безусловно, мы все отметили. Все пошли вместе с детьми или детей самих отправили в парк развлечений для того, чтобы мы сладкой ваты поесть. И мороженого, чтобы огромное количество. И друзья, и прятки, и карусели, и вся вот эти вот, все вот эти вот радости жизни, безусловно, были в их жизни. Ну, а второй летний день, безусловно, отмечен праздником красоты. Сегодня красоты, ребята, в городе Бресте прибыло. Если честно, в студии здесь у нас, ну, не то, что цветник, здесь целый настоящий, ну, это оранжерея, я по-другому не назову, потому что здесь у нас, вот если на улице красоты не хватает, это все потому, что красота сосредоточена здесь у нас в студии. Я, если честно, не собака, но когда увидел их, язык выпал сразу. Это чистая правда, поскольку у нас сегодня в гостях основатель республиканского конкурса красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси», мама пятерых детей, обладательница ордена матери Александра Никифорова. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А также сегодня у нас в гостях мисс Интеллект, «Краса Беларуси» 2025, уроженка города Баранович и практически родственница наша Екатерина Хитрика. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня мы вместе с вами обсудим событие, которое произойдет 10 июня. У нас произойдет региональный кастинг во Дворце профсоюзов. Да, а вот кастинг чего? Что, чему будет посвящено это событие? Прямо сейчас Александра нам и расскажет. Пожалуйста, Саша, вам слово.
1: Добрый день. Хочу с радостью сообщить, что в этом году, на 6-м году существования нашего проекта «Краса Беларуси», республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин, мы впервые проводим региональные кастинги. Мы уже посетили город Витебск, увидели прекрасных представительниц Витебской области, Могилевской, Гомельской области. А 10 июня мы сможем увидеть и поддержать наших прекрасных представительниц многодетных из Брестской области. Кастинг состоится 10 июня во Дворце культуры профсоюзов в 12 часов, поэтому всех желающих увидеть красоту многодетного материнства, талантливость, красоту, самое главное, их семьи, как они объединяются всецело для того, чтобы вдохновлять наше общество на многодетное материнство и на создание большой семьи. Присоединяйтесь, приходите, поддерживайте наших представительниц, ваших брещанок, и поверьте, им это будет очень-очень только в пользу. Нам хочется просто не создавать просто условия, как кастинги, а для того, чтобы максимально подсветить и гордиться каждой, потому что за каждой представительницей, даже если они не пройдут в финал, они в любом случае, каждая для нас будет уже победительница в той или иной степени, потому что они пройдут через какие-то свои страхи. Для них как по-своему это будет испытание, но самое главное, они заявят о своей малой родине, о своем регионе, где они проживают, и

0: Вот это основная гордость. И также за плечами каждой, хочу сказать, интереснейшие истории. И поверьте, тот, кто будет присутствовать на кастинге, прям присоединится, почувствует и вдохновится, несомненно. То есть это уже даже не присутствие на финальном конкурсе, вот недельный конкурс на неделе, который состоится в конце августа, вы уже на базе кастинга вдохновитесь на долгие-долгие годы.
1: Так, скажите еще, это мероприятие уже шестое по счету, я правильно понимаю?
0: Все,
1: да,
0: верно.
1: Шесть лет подряд. А чем, ну вот формально отличается первое мероприятие, скажем, от мероприятия, которое состоится уже совсем скоро, от шестого?
0: Ну, для начала мы в этом году с поддержкой Белорусского союза женщин, которые нам помогли войти в состав реестра мероприятия «Годы белорусской женщины» Совета министров. То есть это для нас огромное событие, потому что колоссальная поддержка от общественного объединения «Белорусский союз женщин» – это огромнейший союз женщин, который нас встречает сейчас во всех регионах, и я все больше и больше убеждаюсь, какие же у нас красивейшие, даже немногодетные, прекрасные женщины, которые все соединяются во благо одного главного дела, чтобы в нашей стране общество процветало, чтобы нас было больше таких вот здоровых, активных, позитивных, друг друга поддерживающих. Вот это, наверное, основа, отличающаяся от предыдущих лет. С нами идет поддержка Министерства культуры, горосполкомы. И тут мы уже с управлениями культуры объединяемся тоже в единой цели. И когда уже мы поприсутствовали в региональных кастингах других регионов, мы можем сказать смело, что очень важно присутствовать на таких мероприятиях представителям управления культур, горосполкомов, потому что они по-другому видят, не формально, а видят действительно настоящих представительниц многодетного материнства, их семьи, их желание вносить свою лепту в развитие нашего общества. И у них загораются глаза, они действительно горды своим регионом, и вот, наверное, это идеальное просто событие у нас происходит в этом году.
1: А вы правильно заметили о том, чтобы можно подавать заявки, кстати, на участие, и самое главное, это то, чтобы о вас именно узнали, о вас именно заговорили в этот момент, для того, чтобы вы понимали, какое количество детей у девчонок, которые вот здесь у нас в студии находятся, я общее даже не сосчитаю, если честно. Александр, сколько у вас детей?
0: Пятеро.
1: У вас пятеро детей. А Екатерина, у вас?
2: У меня четверо детей.
1: У вас четверо детей. Так, и у нас здесь еще Юля, у нее трое.
0: Ну, представьте, посчитайте.
1: И у меня один.
0: Вот, видите, все вместе, мы все равно, каждый вносит свою лепту количеством детей.
1: Тогда у меня следующий вопрос именно к Екатерине. Екатерина, вот поделитесь своим опытом участия. Кстати, вот мы знаем, что вы мисс интеллект и мисс интеллект, правильно, да, в конкурсе красоты «Краса-2025», и вы уроженка города Барановичи. Вот из чего состоял ваш опыт участия в этом конкурсе?
2: У меня опыт участия был очень интересная история. Александра рассказывала, как зарождался конкурс. И я по роду своей службы деятельности всегда смотрю телевизор, слушаю радио, смотрю утренние телевизионные программы. И вот, это был 21-й год, случайно, смотря один из выпусков. «Доброе утро», не помню, по какому каналу точно, но это не важно. Я увидела там Александру. Она рассказывала очень воодушевленно про конкурс, который она создала. Что меня зацепило в Александре в том интервью? То, что она озвучила, что она училась в военной академии. И сколько ей лет на тот момент было? Я тогда в тот момент проходила службу, я также закончила Академию МВД, и мне вот эта тема стала близка. Хотя на тот момент я уже тоже была многодетной мамой, у меня было трое детей. Мне эта идея очень понравилась. Я узнала, с кем Александра училась в военной академии, конечно же. И вот на этом все и закончилось. У меня была служба, работа, дети, быт. Как-то мне было не до этого. Ну и как-то я себе не представляла, что я, может, не той внешности. Всегда вот это вот хотим отметить, что это какой-то сдерживающий фактор у многих мам, особенно многодетных, что, может, они не подходят как под какие-то стандарты.
0: Индустрия красоты постаралась убедить наших женщин, что они какие-то недосягаемы до какого-то понятия красоты. А вот мы эти стереотипы развеиваем.
2: Вот. А Александра своим конкурсом, своей идеей постоянно развеивает эти стереотипы. И дошло до того, что в 2024-м просто случайно моя сестра двоюродная стала участницей этого конкурса.
1: Так.
2: И она мне рассказывает, вот я буду в конкурсе участвовать. Она тоже носит погоны, тоже майор милиции. Вот, она стала участницей конкурса и показывает этот сам конкурс, как все происходит в соцсетях. Я случайно вижу Александру, и я говорю, так я ее знаю.
1: Так.
2: Я ее уже видела, я знаю, о чем ты. Вот, и, конечно, я была болельщицей года 2024-го, я очень активно болела, поддерживала в соцсетях и так далее. Уже тогда я прониклась этим проектом. И в 25-м я приняла решение также поучаствовать. То есть вот за вот, вот эти годы, знаете, таких две точки касания. Была первая в 21-м году случайно, потом 24-й уже более плотно. И я уже пришла в конкурс, практически все зная, как это проходит. Не то чтобы все зная, как там с расчетом победить. Нет, вообще, абсолютно это не тот конкурс, где кто-то приходит победить, надеть корону и так далее. Нет, я пришла с другими целями, чтобы у меня был сложный прошлый год, были семейные обстоятельства, какие-то перемены в жизни, и мне, я уходила, я сделала уже определенную карьеру, я уходила со службы, я уходила в семью целиком и полностью, и это для меня была колоссальная поддержка, пойти именно вот в этот период, в окружение таких женщин, наших 15 финалисток, это невообразимая энергия, которая, энергия поддержки, энергия вдохновения, энергия дает тебе просто силы и задел, что если вот у них получилось, здесь такие были сложности в семье, там было такое. И у тебя все получится, и все будет обязательно, все будет хорошо, все наладится. Так оно и было. Поэтому конкурс вот для меня это просто, ну, ничего не делается в жизни случайно. И не случайно я просто утром за чашкой кофе видела Александру по телевизору, не случайно моя сестра туда пошла, и не случайно я также попала, прошла отборы и попала в этот конкурс, чему я очень сильно рада. Поэтому я всегда и везде, уже последние полтора года, даже не год, а больше, с момента участия Ольги Тихоненко, моей сестры, в конкурсе, всегда всех призываю участвовать в именно этом конкурсе «Краса Беларуси». И ничего не бояться. Здесь не страшно, здесь это абсолютная комьюнити, атмосфера понимающих, очень сильных, духовно, эмоционально во всех планах женщин.
1: Я вам так скажу, знаете, вот вы заговорили про индустрию красоты, о том, что наложила все-таки отпечаток. Если индустрия красоты считает многодетных мам некрасивыми, то не нужна нам такая индустрия красоты. Вот я вот, это вот мое замечание, это вот мое вот слово под восклицательным знаком. Дорогие друзья, совсем скоро мы продолжим, 12 часов 44 минуты, прервемся, небольшой блок рекламы ожидает нас впереди. Все интересующие вас вопросы, кстати, по поводу участия в конкурсе, отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011, а также смс-портал 9900.
3: Реклама. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: обладательница ордена матери. Регалии можно продолжать бесконечно, но я продолжу только, что зовут ее Александра Никифорова. И Екатерина Хитрик сегодня у нас в гостях, улыбаются, счастливы. Мы это все еще транслируем у нас в социальных сетях, поэтому обязательно заходите, смотрите, ну и слушайте. Оставайтесь вместе с нами. А говорим сегодня про наш региональный кастинг, который состоится во Дворце профсоюзов в 12 часов 10 июня. Расскажите немного, Александра, про то, что там будет происходить, куда присылать заявки и как с этим дальше взаимодействовать.
1: Заявки мы принимали до 10 июня. Уже на сегодняшний день 270 заявок со всей страны. И отобраны для кастинга по Брестской области 33 претендентки.
0: Так.
1: Из них мы, собственно, будем уже выяснять, кто же из них войдет в финал. То есть те, кто пройдут этот кастинг, они автоматически будут становиться финалистками конкурса республиканского проекта «Краса Беларуси» 2026.
0: Я только хочу уточнить, а заявки мы еще принимаем?
1: Нет,
0: не принимаем.
1: До 10 мая мы приняли все заявки, уже обработали. И, поверьте, очень сложно из 270 в конечном итоге выбрать тех 20 участниц. В этом году мы решили увеличить диапазон. Обычно у нас 18, 16 было, 15 было, было раз 20 тоже. Но вот в этом году год белорусской женщины дать максимальное количество возможностей. Я бы взяла бы и больше, но вот тут...
0: Все 270, если честно, да.
1: Такой площадки, к сожалению,
0: нет,
1: не будет, да.
0: Не позволяют стены. Скажите, вот вы уже с этим конкурсом были во многих городах, да, во многих городах Беларуси. Вы говорили, что в Витебске были и еще много где. Отличаются ли участницы в этих городах и одинаковые ли условия отбора для участия?
1: Одинаковые условия однозначно отбора. Это большая благодарность все-таки региональным представителям Белорусского союза женщин, потому что они организовывают все на высочайшем уровне. Управлением культуры, облисполкомов, они предоставляют площадки очень качественные, красивые, оборудованные максимально для того, чтобы каждая конкурсантка могла проявить себя. И, конечно же, мы памятные подарки, дипломы вручаем. То есть, по сути, данный кастинг, он уже как конкурс имеется. Но самое главное, каждая в ней почувствовала себя победительницей. Отличаются ли девушки? Каждая по-своему все равно со своей историей. Регионы отличаются. Есть немножко почему-то... Могилевское направление удивило социальными сетями. Мы их все просматриваем. Очень много любят тренды всякие такие достаточно, на мой взгляд, не взрослые. То есть,
0: ну, скажем,
1: видимо,
0: так,
1: хотят раскручивать свои социальные сети активно, но пока еще не совсем разбираются, как по-взрослому это сделать.
0: Там мамы знают, что такое 6-7, например, да?
1: 6-7, да, ну, возможно, так.
2: Это самое безобидное.
1: Наша задача просмотреть все социальные сети, потому что образ многодетной мамы, портрет той многодетной белорусской многодетной мамы, которую мы формируем в рядах нашего проекта, все-таки женщина уверена настолько в себе, что она не нуждается для того, чтобы какие-то тренды с нецензурной лексикой формировались у нее, на ее странице, в ее, в принципе, общении с другими людьми. Да, можно быть, общаться с детьми одним языком, но все равно с нормативной лексикой, а не нормативной.
0: То есть и такие
1: да, потом излишне, бывает. Если мы видим, девушка себя любит популяризировать излишне в открытых каких-то одеждах, да, то это все-таки говорит про то, что настолько не уверена еще пока в себе, что ей нужно добиться той любви и внимания через социальные сети. Все-таки мы про самодостаточность, уверенность в себе настолько, что не нуждаются в голенях излишних. Понятно, есть разные у нас образы женские, и они бывают уместны, самое главное должны быть. Но если это становится каждодневной потребностью женщины, мы видим в социальных сетях, то тоже, конечно, это не наша история. Те, кто увлекается, допустим, танцами сексуального характера, мы за них радуемся, если это им приносит радость и счастье, и дополнительное рождение детей, потому что некоторые виды танцев, поверьте, очень положительно влияют на кровообращение, конечно, малотаза. Но самое главное, мы их тогда просто благословляем на конкурсы, которые вот танцевальные конкурсы, пожалуйста. Но если мы говорим про республиканский проект, мне кажется, все взрослые люди должны все понимать.
0: Так, скажите, дальше. 10 июня состоится наш кастинг региональный. Что дальше?
1: После этого все. У нас проходит еще в городе Минске. Вот сейчас вот в Минской области в этот четверг, потом 10 июня мы у вас в гостях снова. Потом у нас город Минск 17 июня. И 24 июня мы завершаем кастинги в городе Гродно, где мы уже окончательно определяемся количеством наших финалисток и вступаем в летнюю работу предварительную по подготовке к конкурсной неделе.
0: Так.
1: То есть периодически надо будет конкурсанткам раз в две недели приезжать в город Минск для того,

0: что мы уже конструктивно формировали картинку для финального мероприятия и могли заготовки сделать фоновых наших решений творческих, которые будут им сопутствовать пребыванию их на сцене. Mm-hmm. Потому что всегда должна быть картинка, это должна быть целая история, а не просто выходы какие-то отдельные участницы для того, чтобы на них посмотреть. У нас в этом году тематика, каждый год присваивается тематика нашего конкурса. В этом году я выбрала тематику, что женщина-мама – хранительница национальной культуры и традиции. Это очень актуально. Сейчас это почему-то не в тренде, а мы хотим внести это, как все-таки было трендом, с поколения в поколение передавать какие-то уникальные события, аутентичные истории, традиции, песни, неважно, любую информацию, которую можно принести с населенных пунктов малой родины, представительниц наших. И мы хотим, чтобы они же это показали, подготовили, мы им поможем, конечно же, продемонстрировать это в творческих номерах своих. Это отдельный будет конкурсный день, чтобы красиво представили. И тем самым мы их наделяем не то чтобы ответственностью, а желанием разбираться в этом, да, и соответственно их детей, родных и близких. Представляете, сколько людей вообще в Беларуси узнает о новых традициях, каких-то интересных событиях, и как приятно слышать, когда на кастинге, даже на уровне кастинга, женщина говорит: «Я приглашаю вас к себе в деревню». Она рассказывает это так, что прям хочется к ней приехать, увидеть все эти красоты, потому что она пропиталась с самого детства вот этим всем запахами, тактильностью. Вот она знает каждый вот кусочек своей родины, да, и она знает, насколько там живут какие люди открытые, настоящие. Это ценностью должно стать в нашей стране, и желание не просто стремиться в городскую какую-то среду, а быть действительно, понимать, что мы живем в большой стране, красивейшей, и каждый уголок нашей страны действительно достоин внимания.
1: У нас, к сожалению, осталось уже очень мало времени, поэтому я предлагаю вам просто, знаете, пожелать что-нибудь от себя всем тем, кто нас сейчас слышит, а особенно будет очень здорово, если ваши слова услышат наша многодетная мама.
0: Пускай пожелание скажет Екатерина, в первую очередь финалистка приза региона.
2: Я желаю всем ничего не бояться. Я желаю всем женщинам, которые имеют деток, стать многодетными детками и приходить обязательно в наш конкурс. Вы никогда об этом не пожалеете. Вас ждет очень интересное, потрясающее, захватывающее приключение, особенно в конкурсную неделю и весь период подготовки. Приходите, пожалуйста, мы всех ждем. В этом году отбор заявок уже завершен, но на следующий год я буду очень рада, если представительницы моего любимого Брестского региона будут принимать участие в конкурсе «Красота Беларуси 2027.
1: И пускай у вас обязательно все получится. Екатерина Хитрик и Александра Никифорова сегодня были у нас в гостях, дамы и господа. Ну а наш эфир продолжается. Спасибо. Совсем скоро мы услышимся вновь на волнах Радио Брест. Будьте рядом, будьте вместе с нами. И пускай действительно красота спасет мир.
0: Это правда. Спасибо.
3: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
4: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте в Свято-Рождество Богородицком женском монастыре проходит уже ежегодное мероприятие «Праздник дружбы» для отдельных категорий семей, нуждающихся в социальной поддержке. Старт акции «Рука помощи», объявленной Советом Республики во главе с Натальей Качановой, дан по всей стране. И это правильно, потому что многие вещи, которые мы сегодня делаем, мы делаем ради детей, чтобы они жили беззаботно и чувствовали наше тепло. И самое главное, здесь мы объединяем наши усилия, отметил председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Для гостей праздника подготовили интересную программу, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, аквагрим и многое другое. В Брестском горосполкоме продолжает свою работу общественная приемная. Она работает каждый четверг с 17 до 19 часов в кабинете 102. Жители Бреста там могут получить бесплатные консультации по актуальным вопросам, на которые ответят квалифицированные специалисты. Очередная консультация состоится 4 июня. Брещанам предлагают обратиться за помощью по вопросам занятости и социальной защиты. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос специалисту по телефону 30 18 38. Он ответит сразу после очной консультации. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте горосполкома в разделе «Обращения».
3: Новости.
4: К другим событиям. В Брестской области домашних животных можно зарегистрировать через службу «Одно окно». С 1 июля вступают в силу новые правила налогообложения владельцев собак. Налог придется платить даже за незарегистрированных питомцев. Чтобы зарегистрировать питомца, его владелец должен обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации бесплатна и выполняется в течение одного рабочего дня. После ее завершения владелец получает бессрочно действующее удостоверение и жетон на питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного. Белорусская железная дорога увеличила срок предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда. Приобрести проездные документы можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также в билетных кассах Белорусской магистрали. Более подробную информацию можно узнать по телефону 105. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
3: Погода.
4: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 13:12 на наших студийных. Продолжаем будний день на волнах радио Брест. Второй день лета. Вторник на календаре, но мы вместе с вами, безусловно, окунулись в прекрасный мир обеденного перерыва. В рамках этого времени можно отправить нам сообщение и написать приятные слова в адрес тех людей, которые находятся рядом, тех людей, которые где-то далеко, ну или, возможно, ждут вас дома. Пишите обязательно нам на номер Viber 399-2011, смс-портал 9900 также принимает ваши сообщения. А еще будем слушать музыку, ну и, конечно же, про обновленный прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки все. В середине этого часа. Будьте вместе с нами, ничего не пропускайте.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

12 часов 23 минуты. Продолжается час приветов и поздравлений на волнах радио Бреста. Ваши сообщения, самые добрые слова и слова приветствия. А вот секунду принимаем на номер нашего вайбера 399-2011. Здравствуйте! Хочу сегодня поздравить свою племяшку с днем рождения. Ей сегодня 12. Хочу пожелать крепкого здоровья, огромного счастья и пусть все мечты обязательно сбываются. Это было от Марии. Передаю огромный привет и поздравляю с днем рождения своего брата Евгения. Желаю отлично отпраздновать, искупаться в озере и вообще шикарного вечера. Также привет любимой жене Наталье. Это было от Антона. И еще одно сообщение. Передаю огромный привет и поздравляем нашу доченьку Марию с 18-летием. Мы тебя любим, папа и мама. Прилетела к нам на СМС-портал. Присылайте вы свои сообщения. До окончания этого часа будем все зачитывать и передавать. Конечно же, не забывайте, что еще один час приветов и поздравлений на волнах радио Брест уже в вечерней смене. Алексей Ляхович его проведет с 18 до 19.00. Ну а пока вы присылаете сообщения, мы их озвучиваем и слушаем музыку на волнах радио Брест. В середине часа прогноз погоды на ближайшие сутки.

наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Ты что это сделал?
7: Снял наличные, без комиссии.
6: А так можно было?
7: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: моя. Ну, как мне кажется, именно так должно выглядеть каждое лето. Воспоминания, что вы потом кружили голову и говорит о том, вот как мы были юные, сколько было всего разного. Да, ну, это лето, оно, безусловно, вот только-только-только начинается, поэтому это самое подходящее время для новых эмоций, каких-то историй захватывающих, таких историй, которые позже будут, безусловно, объединять вас в целые компании единомышленников, возможно. Или, возможно, это будут какие-то новые знакомства и новые друзья. Продолжаю вместе с вами эфир на волнах Радио Брест. Немного ваших приветов и поздравлений далее. Прозвучат все, что прилетело к нам на номер Вайбера. Так, что у нас здесь есть из непрочитанного и только что залетевшего? Хочу передать привет моему зайке. Андрюша, люблю тебя сильно, обнимаю, целую и очень сильно скучаю. Это было от Юлечки. Так, передайте, пожалуйста, привет всем тем, кто меня знает, еще Алексею, Александру, Сергею и Виктории. Вот, и всей смене огромный привет. Так, еще разочек сообщение прилетело к нам от Юрия. Возможно, не услышал абонент, но тем не менее прочитаем. Нам не сложно. Марию с 18-летием поздравляем. Мы тебя любим. Мама и папа написали нам на номер Вайбера. Так, ну и еще одно сообщение, которое вот Александр прислал нам. Здравствуйте, любимое мое радио. Хотел бы попросить вас, чтобы вы поздравили мою любимую жену с наступающим днем рождения. И вот, чтобы она не так часто стояла на даче в своей любимой вот этой вот позе, но иногда еще и разгибалась. Безусловно, в общем, здоровье моей Татьяне Геннадьевне. Всех благ со мной. Так, а тут еще обещание есть небольшое. Значит, на 5 июня, когда уже совсем будет, как струнка, поздравляйте еще разочек ее, пожалуйста. Поздравим, конечно, Александра. Просто напомните нам, Александр Николаевич прислал нам это сообщение. Привет всем тем, кто слушает нас где-то на даче находясь, да, где-то вдали, возможно, от города. Мы вместе с вами на 104.8 FM в городе Бресте, а также в FM-пространстве. Нас можно найти и услышать, ну или просто находясь дома, скажите, или на даче находясь, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и мы будем где-то неподалеку. Вместе с вами сегодня до 14.00 озвучиваем ваши сообщения, передаем приветы и слушаем музыку.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

Час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Это ежедневная миссия делать вас счастливыми. Потому что вы, когда слышите привет в свой адрес, невольно улыбаетесь. Вот они в этом ли счастье заключается. Маленькие нотки счастья добавим и сейчас всем тем, кто услышит приветы в свой адрес. Поздравляем нашего внука Середу Никиту с окончанием школы. Ты молодец! Дедушка и бабушка прислали нам это сообщение. В общем, Никитосу привет. Я думаю, что сейчас у бабушки, у дедушки сейчас Никитос, конечно, почувствует, что такое самое настоящее детство и лето. Так, идем дальше. Привет Сергею, пусть у него будет все отлично. Прилетело к нам на номер СМС-портала. Зачитали, идем дальше. Что еще есть? Всем привет. Привет нашей... Нашей дочери Настюше, которая моет окно, улыбнись. Ну, там, знаете ли, очень-очень аккуратно нужно быть сосредоточенным, безусловно. Да, поэтому давайте там вы сначала, Настюша, окошко-то домойте, а потом еще и привет отправьте всем тем, кто вспомнил о вас в этот момент. Летим дальше. Есть еще одно сообщение от Марии. Написала нам с началом лета. Поздравляет всех Мария. Поздравляю Дмитрия Павловича. Держись, скоро отпуск. Ну, череда отпусков – это, безусловно, как яркий момент именно летней поры, когда мы планируем этот отпуск, куда-то отправляемся, берем с собой огромное количество друзей, каких-то всеразличных палаток, надувных лодок. Да, но это при условии, что где-то будете отдыхать в наших широтах. Ну, а если нет, тогда что? Солнцезащитный крем, очки, возможно, какой-то головной убор, ну и новый купальный костюм. Это все, что может быть пригодиться вам на морском берегу. 13 часов 53 минуты. Поздравляю всех еще раз с началом летнего сезона. Ну и вместе с вами продолжаем эфир дневной смены. Вечерняя смена, ее час приветов и поздравлений. Финальный час, это с 18 до 19.00. Также будет открыты двери для того, чтобы вы забрасывали свои самые добрые слова, признания и приветы, чтобы они были озвучены в прямом радио Брест эфире. Мари Крамбрери далее с танцевальной композицией «Танцуй как суперзвезда». Ну а мы сделаем громче.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В тепличном комбинате Бресте реализовали много важных проектов. Впереди еще более амбициозные. В 2025 году произвели 10 тысяч тонн овощей. Планы куда более амбициозные. И прошедший период 2026 подтверждает, что мы воплощаем их в реальность. За 4 месяца реализовали около 2 тысяч тонн томатов и огурцов, выращенных в защищенном грунте. Сейчас в сутки собираем до 100 тонн овощей, поставляя их как в собственные торговые точки, которых в Бресте насчитывается 11, так и в магазины Белкообсоюза и других организаций, прокомментировал директор тепличного комбината Бересте Александр Радковец. В Бресте в нынешнем году 2835 одиннадцатиклассников и 3941 девятиклассник. Для них торжественное вручение аттестатов и выпускные баллы пройдут по всей стране в один день, 12 июня. Выпускные вечера организуют в стенах школ. Однако, если выпускников очень много или площадь школы не позволяет провести праздник с комфортом, мероприятие может быть организовано в театрах, кинотеатрах, домах культуры или центрах творчества.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Женское лицо войны». Она знакомит с историями героинь, уроженок и жительниц Брещины, внесших вклад в общую победу. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея. Документальные и фотодокументальные, оружие и снаряжение, живописи, графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего экспонируется около 200 предметов. Посетить выставку можно до 11 июня. Специалисты Брестского ДЭП выполняют укладку асфальтобетонного покрытия на участке дороги Дублера проспекта Машерова, карман от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. Работы будут завершены в течение сегодняшнего дня. Учитывайте данные обстоятельства при выборе маршрута движения. В Национальном парке Беловежская пуща по 31 июня проходит обработка территории от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка проходит химическим методом. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

Безусловно, с каждым днем мы приближаемся к своей, той самой заветной мечте. У каждого, конечно, она своя. Ну а продолжая наш сегодняшний день, напомню вам, что сегодня у нас вторник необычный. Сегодня у нас безопасный вторник с МЧС. Да, ну и уже совсем скоро вместе с нами на прямой связи окажется Санчук Кирилл Игоревич, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. А в этот момент присоединяйтесь к нам на волнах Радио Брест, делайте громче для того, чтобы быть в курсе и, конечно, быть в безопасности. Yes.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Но я напомню вам, что каждый вторник мы делаем еще немножечко более безопасным для всех тех, кто вместе с нами проводит любой из дней. И вместе с нами сегодня на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Санчук Кирилл. А вот секундочку, находясь на прямой связи, мы, конечно же, обсудим все очень важные моменты прошедшей недели и поговорим о том, что же ожидает нас впереди, в том числе в каникулярный период. Поэтому, Кирилл, вот секунду, предоставляем вам слово.
2: Добрый день, Евгений. Сегодня я хочу поговорить о детской безопасности, теме, которая особенно актуальна в летний период, когда резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. 1 июня 2026 года в Международный день защиты детей министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский с рабочим визитом посетил Барановичи. В рамках праздничного мероприятия «Дети Беларуси. Будущее начинается сегодня» он встретился с педагогами города, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности подрастающего поколения. Министр подчеркнул, что задача МЧС – предотвращение детской гибели от различных чрезвычайных ситуаций. Ведомство реализует множество инициатив, направленных на обучение детей правилам безопасности с самого раннего возраста. Особое внимание летом уделяется безопасности на воде. Наиболее подготовленные спасатели учат детей плаванию в учреждениях образования и детских оздоровительных лагерях. Особым и трогательным моментом визита стало награждение отважных граждан, проявивших героизм в спасении жизни детей. Министр поблагодарил Дениса Стасева и Максима Полюшука за готовность прийти на помощь, подчеркнув, что такие поступки – проявление настоящего патриотизма и мужской доблести. Давайте вспомним, как все произошло. 21 мая 2026 года в Барановичах случился пожар. В квартире на 6-м этаже на улице Александра Волошина загорелся балкон. В это время дома без взрослых находились трое детей. Двое малышей 20-го года рождения и один ребенок 18-го года рождения. Родители вместе с четвертым ребенком ушли в магазин. События развивались стремительно. Соседи с 8-го этажа услышали звук автономного пожарного извещателя и, спустившись вниз, услышали детский плач. Дверь была заперта изнутри. На стук никто не реагировал. Они немедленно вызвали спасателей и попытались скрыть дверь своими силами. В это же время мужчина, находившийся в доме напротив, заметил густой дым на балконе и, не раздумывая, бросился в подъезд дома, где происходил пожар. К нему присоединился еще один очевидец, проезжавший мимо на машине. Мужчины поднялись на 6-й этаж, вместе с соседями взломали входную дверь и вошли в плотно задымленную квартиру. Очевидцы быстро нашли троих напуганных детей, вынесли их на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Прибывшие подразделения МЧС оперативно потушили пожар. Все трое детей были госпитализированы. По предварительной версии, причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Этот случай наглядно показывает: быстрая реакция неравнодушных людей может спасти жизни. Но еще важнее – предотвращать подобные ситуации.
1: Слушайте, да, не раз уже действительно мы обсуждали тему автономных пожарных извещателей, о том, насколько они полезны. Вот оказывается, вот не только ночью, но и в тот момент даже, когда трое детей остались одни в квартире, и вот такая история произошла. Хорошо, что все закончилось, хорошо, безусловно. Ну, а мы продолжаем вот секундочку вместе с вами. Напомню, сегодня безопасный вторник с МЧС. И на связи у нас Санчук Кирилл, инспектор сектора информации, пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям.

0: года.
1: Итак, самое время поговорить и узнать о погоде на самые ближайшие сутки. Синоптики обещают нам переменную облачность, днем облачно с прояснениями и местами кратковременные дожди и грозы. Юго-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18 градусов, в Пинске этой ночью 8-10, днем 18-20 с плюсом. В Бресте ночью 9-11, днем до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Кирилл Санчук сегодня вместе с нами в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям. Продолжаем наш диалог. Ну и поскольку стартовал уже каникулярный период, безусловно, период, когда в большинстве своем дети, да, подверженные солнцу, готовы ночи напролет, дни напролет, все время готовы проводить на улице. Вот, как обезопасить именно этот период, как правильно разговаривать с ребенком, и о республиканской акции «Безопасные каникулы» прямо сейчас расскажет Кирилл. Кирилл, пожалуйста, вам слово.
2: В Республике Беларусь с 15 мая по 31 августа 2026 года проходит республиканская профилактическая акция «Безопасные каникулы». Ее цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности в период летнего отдыха, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи с участием детей, обучить ребят правильным действиям в чрезвычайных ситуациях и повысить уровень ответственности родителей и педагогов за безопасность подрастающего поколения. В рамках акции спасатели Барановичского ГРОЧС совместно с заинтересованными службами проводят комплекс мероприятий

0: при школьных и загородных лагерях. Для детей организованы уроки безопасности в игровой форме, квизы по пожарной безопасности, обучающие игры и викторины, практические занятия по эвакуации при пожаре, инструктажи по безопасности на воде, а также демонстрации работы пожарной техники и снаряжения спасателей. Особое внимание уделяется работе с родителями и педагогами. Проводятся родительские собрания, раздаются памятки и буклеты с правилами безопасности. Спасатели напоминают, что безопасность детей начинается с внимательного отношения взрослых. Важно не оставлять маленьких детей без присмотра, даже на короткое время, и убрать из свободного доступа источники повышенной опасности – спички, зажигалки, острые предметы, лекарства, бытовую химию. Следите, чтобы все бытовые приборы находились в исправном состоянии, и не перегружайте электросеть. Установите автономные пожарные извещатели. Они сработают при первых признаках задымления и предупредят об опасности. Не оставляйте открытыми окна в доме или в квартире. И закрепите возле телефона лист бумаги с номерами экстренных служб 101 или 112. На улице объясните детям, что нельзя играть вблизи строящихся объектов, разрытых теплотрасс, котлованов под инженерные коммуникации и песчаных карьеров. Научите ребенка правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице. У воды не разрешайте детям купаться без присмотра взрослых, даже если они умеют плавать. Выбирайте для купания только специально оборудованные места и объясните опасность игр у обрывистых берегов. Говорите о безопасности в доверительной манере. Используйте игровые формы обучения. Так информация лучше усваивается. Подавайте личный пример соблюдения правил безопасности и регулярно повторяйте с детьми основные правила, особенно перед выходными, каникулами или поездками на природу. Помощником в обучении может стать YouTube-канал «МЧС Детям», где в доступной форме собраны мультфильмы, видеоуроки и познавательные ролики о безопасности для всей семьи. Уважаемые родители, педагоги и все взрослые, безопасность детей – наша общая ответственность. Давайте вместе сделаем лето для наших детей по-настоящему безопасным. Берегите себя и своих близких.
1: Да, действительно, важные слова сказал Кирилл. Безопасность детей начинается с внимательного отношения взрослого. 14:41. Напомню вам, что в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС вместе с нами Кирилл Санчук, инспектор сектора пропаганды взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям. Эфир продолжается на волнах Радио Брест. Прервемся ненадолго. С музыкальной композицией Дима Билана и Мари Крамбрери в эфире. В этот момент.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

знаешь точно, какие стены строить не нужно, так это стены в общении между вами и детьми. А о том, о чем нужно помнить в период каникул, мы, кстати, недавно обсуждали. Так вот, уважаемые родители, конечно, эти вот ежедневные хлопоты, они, ну, в какой-то мере отвлекают нас, но не нужно забывать, что детям нужно внимание, особенно в летний период, и как показывают от врачей, в том числе и травматологов, педиатров, взрослые не всегда знают, как вести себя в экстренной ситуации. Конечно, лето – это самое долгожданное время года для детей и родителей, и когда хочется успеть все, и не всегда хватает времени, особенно когда дети остаются одни дома. В общем, важно ежедневно напоминать своему ребенку о правилах, в том числе дорожного движения, постоянно напоминать ребенку о правилах нахождения на улице, о правилах нахождения дома и особенно о правилах поведения на водоем. Помните, что самый безопасный детский отдых на воде – это отдых под присмотром взрослых. Да, это все именно так, и мы желаем, безусловно, каждому безопасности и получить максимум от этого летнего периода. Периода отпусков, хорошего настроения, да, ну и ровного загара. Пускай все случится именно так, ну и этот летний период, безусловно, запомнится только самым ярким, красивым событием в вашей жизни, жизни вашего ребенка. Да, ну и пускай огромное количество еще и самых ярких фотографий будут пестрить лентой ваших социальных сетей. Кстати, и нас тоже можно найти в социальных сетях. Это и Инстаграм, и ТикТок. Подписывайтесь на наши социальные сети. Будьте вместе с нами, чтобы быть в курсе и уж точно ничего не пропустить. Да, на этом дневная смена заканчивается. Я прощаюсь с вами до завтра с 12 до 15.00. Будем вместе на одной волне слушать музыку, узнавать новости и просто делиться хорошим настроением. Артик и Асти в продолжении эфира музыкального. Ну, а с вами прощаюсь до завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. О новых специальностях в белорусских вузах в этом году рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев в проекте «Белта. Страна говорит». Сейчас в вузах подготовка кадров осуществляется непосредственно под конкретный заказ, под работу с организациями-заказчиками кадров. Новая профилизация есть, новые направления, которые открывают университеты, есть. Такая специальность открывается у нас в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, связанная с кибербезопасностью. То направление, которое тоже сегодня актуально для всех отраслей экономики и социальной сферы. Открывается новая программа в рамках совместной подготовки с ведущим российским университетом по прикладной физике. То есть это тоже новое направление, которое будет для наших абитуриентов, рассказал Сергей Пищев. В прошлом году были открыты новые специальности: проектирование и эксплуатация беспилотных комплексов, технологии высокоэнергетических материалов. Сегодня в Брестской области централизованное тестирование по второму профильному предмету сдали более 5500 человек. На базе Брестского государственного технического университета, как рассказал ректор университета Андрей Парфиевич, испытания прошли порядка 1326 абитуриентов. В этот день здесь писали математику и иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский. Один абитуриент выбрал китайский язык. Самые массовые предметы – математика и английский язык. Математику сдали 482 человека, английский 717. Для проведения ЦТ задействовали два корпуса университета, первый и второй, всего подготовили 46 аудиторий. Университет взаимодействовал с педагогами и отделами образования, а сотрудники вуза помогали сопровождать процесс.
0: Новости.
2: К другим событиям. У нового парка пляжа на Муховце в Бресте появилось официальное название. Голосование в телеграм-канале «Любимый Брест» официально завершено. Подведены итоги масштабного опроса, в котором приняли участие сотни брещан. Победителем стал вариант «Заречный». На данный момент специалисты уже приступили к оформлению необходимой документации, чтобы закрепить это название официально. Администрация Ленинского района Бреста по 30 сентября проводит ежегодный конкурс на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания «Цветы родному городу». Для участия необходимо предоставить фотоматериалы, на которых отражено цветочное оформление на протяжении всего срока проведения конкурса, на электронный адрес администрации Ленинского района. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Всем здравствуйте, у микрофона Юля Майская. Рада приветствовать каждого из вас. И очень надеюсь, что сегодня время мы проведем для вас, уважаемые радиослушатели, с пользой. Потому что сегодня гость программы будет рассказывать о своем выборе профессиональном. Насколько было его сделать когда-то сложно, либо легко. Говорим об актуальном, ведь действительно сейчас такой период и сезон, время для поступлений, выбора определения будущей профессии и так далее. Сегодня, посещая поликлиники и больницы, мы сталкиваемся с молодыми врачами, медсестрами и теми, кто еще вчера были выпускниками медицинского университета, а уже сегодня перенимают опыт у старшего поколения и вносят в систему здравоохранения нашей страны, безусловно, что-то новое. Гость в студии сегодня – представитель молодого поколения медиков Валерия Высоцкая, врач-хирург Брестской городской больницы номер 2 города Бреста. Ну что, Валерия, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Всем тоже добрый день. Я рада, спасибо большое, что пригласили меня. Надеюсь, мы проведем с вами очень интересную, увлекательную, для кого-то, возможно, полезную беседу. Вот, и я поделюсь своими какими-то жизненными моментами.
2: Это очень здорово. Валерия, ну что, вы выбрали медицину делом своей жизни. Расскажите, чем продиктован ваш выбор был в свое время? Вы всегда хотели стать врачом?
3: Ну, мы же с вами честно разговариваем. Врачом у меня никогда не было мечты стать врачом, что вот да, я вижу себя врачом. Нет, такого не было. Очень мне нравилась химия, биология, если говорить еще, когда я в школе училась. И поняла, что хочу больше вот с этим направлением работать. После школы я поступала в лицей. Лицей у меня был с химико-биологическим уклоном. Вот, ну, закончила его тоже хорошо. И решила, что, как и все мои в целом одноклассники, тоже буду поступать в медицинский университет. Вот, поступила в медицинский, как будто бы вопросов и не было сильно с поступлением у меня тоже. И с каждым годом, учась в университете, я убедилась, что да, это мое, мне очень нравится. Там уже, конечно, возникали другие вопросы, вопросы о том, какая специальность, кем я хочу все-таки быть. Ну и к шестому курсу уже определилась.
2: Ой, не знаю, мне кажется, и всегда казалось, что поступление в медицинский – это, знаете ли, вынашивание мысли с шестого класса, потому что поступить в медицинский вуз – это сложно, непросто. Как правило, белорусские медицинские вузы выбирают самых сильных абитуриентов. Проходные баллы там всегда традиционно одни из самых высоких в Беларуси. Валерия, расскажите, где вы получали образование и насколько сложно было постигать азы вашей профессии?
3: Ну, начнем с того, что я сама из Могилева. Заканчивала я сначала школу и, как уже сказала, поступила в лицей. Честно, в лицей дал очень большой старт. Химия, биология каждый день, дополнительное занятие, занятие в выходной день, в субботу. И все это помогло, ну, я бы, наверное, сказала, без каких-то усилий особых поступить в университет. Дальше я уже училась в Минске, в Белорусском государственном медицинском университете. Тоже считаю, замечательный университет, дает очень сильную базу. И я в этом убедилась, наверное, больше уже на шестом курсе, когда училась по своей субординатуре.
2: Почему выбрали специализацию врача-хирурга? В моем устройстве мира всегда кажется, что врач-хирург – это обязательно мужчина. Это же вот в направлении в медицине, наверное, одна из самых сложных специализаций. Возможно, я заблуждаюсь. Так вот, на чем основывались вы, когда выбирали данную специализацию?
3: Ну да, это всегда самый первый вопрос. Как так, девочка, при том, что маленькая девочка, еще и хирург? Я, наверное, скажу, что никогда не было у меня тоже вот хирург или там гинеколог или терапевт. Мне очень понравилось на парах. У меня был замечательный преподаватель. Он сам по себе горел своим делом. Он очень любил этот предмет. И постоянно, приходя на пары, он любил задавать какие-то каверзные вопросы. Так вот, мне каждый раз хотелось подготовиться на пару так, чтобы я могла на следующий день ответить на любой из тех вопросов, которые он задаст. Поэтому к этим парам я готовилась с особым интересом. А потом как-то пошло по накатанной, хирургические болезни давались мне легче всего, интереснее всего. Вот. Ну и на субординатуру я пошла по хирургии. Я была очень рада, потому что вот там действительно получают основные навыки. У нас каждый день был каждый день в операционной.
2: Это невероятно. Я, конечно, не буду спрашивать про операционные, булочка с молоком, вот эта вот история и так далее. Это, знаете ли, тогда в этом случае вы можете остаться одни в эфире, потому что мое воображение, конечно, рисует разного рода картины. И все равно мне кажется, что медицина, ровным счетом, как и в веру, люди идут не случайно. А те, кто попадает, так или иначе, долго не задерживаются. Это все-таки работа с людьми. С людьми, у которых есть вопросы, и они хотят получить ответы прямо сейчас. Особенно, ну, как мне кажется, из практики, женщины, возможно, меня поймут, когда мужчине 37,5 температура, и все, и конец света, и так далее.
3: Абсолютно.
2: Вот вы сейчас, наши радиослушатели не видят, но мимикой мне показали, что да, так оно и есть. Вообще, врач-хирург все-таки профессия непростая, и для женщины, особенно, как мне кажется, сложно физически и психологически, всегда ли удается, Валерия, найти общий язык с пациентами? Какие сложности возникают в работе для вас, как для молодого специалиста, и как вы с ними справляетесь?
3: Ну, честно, как бы не только с пациентами. С каждым человеком бывает очень сложно найти общий язык. Но мы в первую очередь понимаем, что люди, приходя к нам, ждут от нас какой-то помощи, хотят, чтобы мы их где-то поддержали, где-то успокоили. Поэтому каждому человеку стараемся подходить индивидуально. Если где-то нужно побольше объяснить, разъяснить человеку, где-то написать ему. Может быть, даже бывает такое, что когда приходят люди пожилого возраста, позвонить каким-то детям, внукам, чтобы они тоже имели возможность знать о состоянии своих родителей.
2: Люди пожилого возраста, да и вообще люди, в принципе, доверяют вам, молодым специалистам?
3: Ну, вот честно сказать, на моем опыте ни разу не было такого, чтобы зашел человек и сказал, вот эта девушка-хирург, либо это, ой, молодой специалист, не пойду к ней. Такого, ну, по крайней мере, мне лично сказано, такого не было. И да, я неоднократно слышала, ой, медсестричка. Вот, но как бы все, мы определяли, что я врач, и да, сразу виден взгляд такой, может быть, где-то с недоверием, но когда начинаешь с человеком разговаривать, объяснять ему что-то, он сразу меняется в лице и уже начинает слушать, доверять.
2: Это хорошо. Вы знаете, все-таки встроен в нас, в белорусах, какой-то культурный код. Когда мы не хотим обидеть ни в коем случае, когда мы действительно молодому поколению доверяем где-то больше, чем себе. Потому что так или иначе, это надежда на будущее нашей страны, вы, молодое поколение. И, конечно, вы теперь больше знаете. И об этом миллениалы вторят на самом деле. Может быть, вы этого не знаете, но так и есть. Хорошо, мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Слушатели, послушаем хорошую музыку, далее блок рекламы и вернемся в студию.
1: Время выбирать.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Сегодня мы говорим о выборе человека, который со стороны совсем не походит на хирурга. Но на самом деле в студии прямого эфира рядом со мной находится гость, представитель молодого поколения медиков Валерия Высоцкая, врач-хирург Брестской городской больницы номер 2. И мы продолжаем разговор, и хочется у вас спросить, вот каким вы видите дальнейшее развитие своей профессии? Я обязательно вас еще об этом спрошу, наверное, рановато, но хотелось бы вот о чем спросить. Валерия, а расскажите про самое яркое воспоминание в профессии на начальных этапах. Все ли складывалось гладко, все ли было хорошо, как коллектив старшего поколения хирургов, врачей вас принял и сразу ли стали доверять?
3: Ну, хочется сказать, что в самом начале было, правда, тяжело. Я, наверное, расскажу, какой конкретно был для меня тяжелый момент. Это вопрос тайминга. То, что у нас, как говорится, на человека дано определенное количество времени на прием, это 8 минут у хирурга. За это время я должна собрать жалобы, послушать человека, правильно осмотреть его, поставить диагноз, дать какие-то рекомендации, и даже не просто дать рекомендации в плане сказать ему об этом, где-то даже написать на бумажке, все разъяснить, как и что. И, конечно, было первое время очень сложно подстроиться под вот эти 8 минут, учитывая, что у нас сейчас все компьютеризированное, мы еще и вносим все в компьютер, и работа в системе. И, конечно, здесь хочется сказать, что никак бы мы не обошлись без наших медсестер. Медсестры очень сильно нам помогают, спасибо им большое, особенно передаю привет своим медсестрам, они у меня замечательные. Вот. И, конечно же, наши врачи, которые старшее поколение, они нас научили такому, что, мне кажется, многие хирурги даже в других поликлиниках не могут сделать.
2: Так, интересно. То есть нас сейчас слушают в Брестской городской больнице, номер 2.
3: Возможно. И
2: было бы очень хорошо. Мы передаем привет абсолютно всем, без исключения старшему поколению, кто действительно встречает молодых медиков, молодых специалистов и протягивают руку помощи. И это очень-очень здорово. Когда приходят молодые специалисты на первое место работы, старшее поколение, действительно вспоминая фразу «дорогу молодым», желает привлечь молодежь к общественной жизни, в организации. Занимаетесь ли вы какой-либо общественной деятельностью еще?
3: Да, наверное, скажу про мое самое любимое из того, что вот мы посещаем, это турслет. Это вообще замечательное времяпрепровождение. Мне кажется, молодому специалисту нужно обязательно посещать такие мероприятия, потому что это возможность не просто пообщаться, познакомиться с коллегами, познакомиться с коллективом, ведь невозможно работать в поликлинике и совсем не знать коллектив свой. Но еще где-то, может быть, показать себя. То есть на приеме же как бы нет возможности, может быть, какую-то свою творческую сторону проявить. Это замечательная возможность. Вот. Ну и хочется отметить еще то, что у нас поликлиника районная, и у нас часто есть выезды на районы.
2: То есть, когда мы говорим о врач-хирург Брестской городской больницы номер 2, мы подразумеваем что?
3: Что это районная
2: так.
3: больница, так. В частности, я так. врач в поликлинике.
2: Угу.
3: И то, что помощь оказывается не только жителям Бреста, но и Брестского района. Это очень большое количество районов. И вот то, про что я говорила, то, что наша поликлиника организовывает выезды на эти районы, потому что людям тоже нужно иметь возможность получить консультацию узкого специалиста, возможно, где-то даже не выезжая. Не у всех есть возможность выехать за пределы своей деревни, агрогородка. И вот мы тогда выезжаем, и там люди имеют возможность получить консультацию не только узкого специалиста, где-то сделать кардиограмму, флюорограф пройти, даже есть возможность сделать УЗИ.
2: То есть деятельность настолько обширна, и возможности для реализации своих навыков не только на рабочем месте, но и при выездах у вас так или иначе есть.
3: Да.
2: И это здорово. Хорошо, мы прервемся на прогноз погоды совсем скоро и вернемся в студию.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 7 до 12 тепла, днем 16-21 градус, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11. 11, а днем 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши треки.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Сегодня время рассказать о своем выборе представительницы молодого поколения медиков. Валерия Высоцкая, врач-хирург в студии у нас Брестской городской больницы номер 2 города Бреста. Брестской городской и города Бреста. Так, с гордостью я сказала несколько раз это слово, правда, и с гордостью, конечно, вижу сегодня, Валерия, вас в нашей студии прямого эфира. И мы продолжаем беседу. Каким, Валерия Дмитриевна, я назову вас так, хотя бы невероятно молоды, вы видите дальнейшее развитие вашей карьеры в первом регионе, видите ли, и что в планах? Либо, может быть, пройдет время отработки, и вы поменяете место работы, другой регион определите для себя. Расскажите.
3: На данный момент я думаю еще, да, у меня заканчивается через месяц срок моей отработки, и я еще все еще в размышлениях, несмотря на то, что остался всего лишь месяц, но одно я знаю точно, я остаюсь еще в медицине, и самое главное, я остаюсь еще в хирургии, потому что я, мне действительно это нравится, я этим горю, и пока что для меня ничего интереснее, чем хирургия, не появилось. То есть я хочу развиваться и дальше быть именно в этом направлении.
2: Если говорить о системе здравоохранения в Беларуси, вот какую характеристику вы бы, молодой специалист, дали как врач-хирург?
3: То, что вот на самом деле мне кажется, это то, что наша система здравоохранения, она общедоступная. При этом здесь можно как бы вычленить и общедоступность, то есть для каждого человека, ведь кто, как не я, которая работаю в районной больнице, знаю о том, как важно людям, которые живут в деревнях, в агрогородках, иметь возможность получить квалифицированную помощь, в том числе и узких специалистов. Вот про это я и говорила, что для этого организуются нашей больницей выезды на районы. И, конечно же, тоже слово «доступность», то есть каждый человек, вне зависимости от того, где он находится, в каком уголке нашей страны, он имеет возможность получить бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обследование, и это очень важно, и даже экстренную помощь, ну, не даже, а в том числе экстренную помощь.
2: Как вы считаете, Валерия, насколько жители, ну, да, нашего города просвещены вопросов сохранения здоровья и каков уровень все-таки культуры брещан в отношении собственного физического благополучия?
3: Я, наверное, даже хочу отметить, что этот уровень достаточно высокий у жителей нашего города. Немножко здесь даже объясню, почему. Во-первых, люди, приходя на прием, многие уже даже помимо того, что они принимают какие-то препараты, они говорят о том, что они занимаются лечебной физкультурой, вы представляете? Особенно это, может быть, проявляется именно в нашей специальности, потому что сюда относятся такие заболевания, как варикозная болезнь, облитерирующий атеросклероз, артроз коленных, тазобедренных суставов. И люди знают, что есть специальные упражнения, которые можно делать для того, чтобы не дать этим заболеваниям прогрессировать. И это меня тоже удивляет. И когда им даже назначаешь это, они с интересом слушают и просят брошюры с какими-то упражнениями.
2: Хорошо. Поговорим о поддержке молодых медиков. Вот коим вы являетесь. Какие все же преференции гарантирует сегодня государство тем, кто выбирает это благородное дело как медицина?
3: Ну, начнем с того, что, конечно, молодым специалистам есть надбавки, которые идут каждый месяц. Они устанавливаются в каждом учреждении свои. Вот, если говорить о жилье, конечно, ну, главврач каждой больницы либо поликлиники, он поддерживает и помогает обеспечить молодых специалистов жилым помещением. Ну и, например, то, что касается, допустим, я этим пользовалась, так как я сама из Могилева и приехала сюда по распределению, есть такие единовременные пособия, которые выплачиваются при заключении контракта, и тоже вот я воспользовалась этим пособием.
2: Две важные потребности молодого специалиста – жить в комфортных условиях, получать достойную зарплату. Сколько должен, Валерия, получать молодой белорусский хирург, чтобы оставаться в профессии после отработки?
3: Ну, конечно же, мы скажем, чем больше, тем лучше. Но, ну вот если честно говорить в цифрах, я думаю, 2500 будет достаточно.
2: То есть это вы молодой специалист, вы человек, который на старте в профессии, и сейчас говоря эту цифру, вы, в принципе, понимаете, что ее бы для жизни очень даже хватило.
3: Может быть, да.
2: Есть такие шутки, которые действительно иногда у людей проскакивают, что у нас зарплаты хорошие, у нас цены в магазинах какие-то не очень хорошие. Судя по тому, что так или иначе, друзья мои, мы те люди и тот народ, который можем возделывать землю и сами выращивать экологические продукты, вполне, я вам скажу, что действительно это все очень интересно. Ну что, безусловно, меня еще интересует такой вопрос. Какие-то увлечения вам, как молодой девушке, молодому специалисту, действительно, есть ли, которые помогают вам переключиться после работы и после, ну, нелегкого трудового дня, все-таки врач, хирург, молодой специалист. Mm-hmm. Вот об этом мы поговорим чуть-чуть позже и выясним. Оставайтесь с нами.
1: Время выбирать. Твое.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Увлеченно, с интересом, неподдельным общаюсь я сегодня с гостем программы. И очень надеюсь, что и вам эта программа, и опыт выбора молодого специалиста на сегодняшний день тоже поможет, уважаемые радиослушатели, потому что в нашей стране не за горами вступительная кампания, и кто-то определяется, а быть ли мне медиком, отправлять ли своего ребенка учиться в медицинский университет. Сегодня представитель молодого поколения медиков Валерия Высоцкая, врач-хирург Брестской городской больницы номер 2, рассказывает все честно и откровенно. И перед тем, как прийти к вопросу, который я анонсировала, мы за кадром, за эфиром, пока играли композиции, поговорили немножко и решили быть честными до конца, ровным счетом, как и мы всегда с вами, уважаемые радиослушатели, относительно того, что у Валерии был такой опыт в медицине, когда она уже подумала, во время студенчества,
3: да,
2: верно?
3: Да.
2: Когда подумала, а ту ли профессию я выбрала, а ту ли делай свои жизни. Расскажите об этом.
3: Да, я начала говорить о том, что у нас в университете практика начинается уже с первого курса, и я считаю это очень важно, потому что, чтобы, ну, грубо говоря, не тратить свое время зря, нужно побывать, окунуться полностью в эту атмосферу. Для этого и создается практика. И вот однажды, попав на практике в отделение реанимации интенсивной терапии, я увидела людей, которые находятся, ну, грубо говоря, на грани между смертью и жизнью. И мне стало действительно не по себе. Очень меня это впечатлило. Я долго думала, хочу ли я действительно дальше наблюдать это, хочу ли я находиться каждый день в этом, потому что в тот момент я думала про человека, ну вот не выходили у меня эти люди из головы, не выходили родственники этих людей из головы, но потом поняла, что невозможно постоянно, ну, никогда невозможно спасти всех, лишь можно сделать максимально все, что от тебя требуется для того, чтобы помочь этим людям. Ну и как-то эти мысли, от этих мыслей мне стало спокойнее, я решила, что мы продолжаем.
2: Вот эти моменты, наверное, очень важные. Нужно уметь переключиться после столь сложных дней во время обучения, во время работы на какие-то свои увлечения, которые тебя захватывают.
3: Это
2: вот,
3: да.
2: Расскажите, Валерия, какие увлечения помогают вам переключиться после сложного рабочего дня?
3: Ну, мои хобби – это спорт. То есть я считаю, что тренировка – это не только эмоциональная разгрузка, это еще и, ну, конечно же, поддержание физической формы, потому что, ну, сидя постоянно в кабинете, да, хоть мы и хирурги, у нас перевязки, операции, где-то мы стоим, но все равно нужна активность. И не всегда получается, приходя домой, там выбраться на какую-то прогулку, погода не всегда позволяет, либо еще какие-то отговорки в голове находятся, но тренировка – это действительно… Вот не столько, мне кажется, для меня это разгрузка физическая, сколько вот эмоциональная. Я, правда, прихожу с полной светлой головой, отдохнувшая домой. Ну и хочется еще отметить, что очень часто мы любим с друзьями ходить на квизы, мозгобойни. Это тоже очень весело.
2: А какой совет вы бы дали молодым людям, которые после окончания 11 классов точно решили, что будут медиками и для будущего выбирают профессию врача и, возможно, даже хирурга? На каких аспектах нужно все-таки сконцентрировать особое внимание?
3: Ну, я точно могу сказать, что нужно быть готовым к тому, что, ну, иногда придется свои какие-то желания подавить. То есть это учеба, и нужно быть готовым, что учеба будет не только днем, ночью. Нужно быть готовым к бессонным ночам, это правда. Потому что такой объем информации не всегда можно за один вечер запомнить. Хочу, чтобы, наверное, каждый человек подумал еще, в том числе физически, сможет ли он работать в той профессии, которую он себе придумал. Потому что если есть какие-то вопросы по здоровью, а работа, особенно хирургом, это дежурство, это ночные недосыпы, это длительное стояние за операционным столом, и поэтому нужно тоже учитывать факторы какие-то своего здоровья. Ну и стрессоустойчивость. Мне кажется, если человек такой больше, ему тяжело общаться с людьми, он такой интроверт, то ему тоже в медицине будет сложно, потому что с людьми нужно разговаривать, людям нужно давать обратную связь, они этого ждут, и без этого никак.
2: Ну и в окончании программы, конечно, традиционный вопрос, а каким ребятам вы бы посоветовали связать свою жизнь с медициной и остановить свой выбор на профессии врача-хирурга?
3: Я точно могу сказать, что никогда не нужно слушать никого со стороны. Как у меня это было, меня много отговаривали. Не нужно слушать. Если вы уверены в себе, если вы уверены, что профессия врача – это точно для вас, не слушайте никого, идите. Ведь, да, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Это везде, во всех сферах нужно трудиться, чтобы чего-то добиться. Поэтому, если вы уже решили, что вы хотите быть врачом, идите. А если же, наоборот, кто-то уговаривает вас и заставляет, то не нужно вестись, потому что это ваша жизнь, и вам жить с этим.
2: Спасибо за отдельный, жизненный, такой правильный и честный совет. За интересную беседу. Я надеюсь, мы ей вдохновили ребят, у которых были сомнения в выборе профессии врача. Ну и напомню, что гостем программы сегодня была Валерия Дмитриевна Высоцкая, врач-хирург Брестской городской больницы номер 2. Спасибо за беседу сегодня.
3: Спасибо вам большое.
2: Меня зовут Юля Майская. До встречи в эфирах.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Национальная академия наук представила 477 разработок на международной специализированной выставке «Белагро-2026», в экспозицию, которая развернулась на закрытой и открытой площадках, вошли новые сорта растений, роботизированные комплексы, продукты питания, цифровые технологии и другое. НПЦ по биоресурсам презентовал онлайн-определитель вредителей растений Беларуси. Инструмент позволяет распознавать врагов урожая по внешним признакам повреждений и будет полезен как агрономам крупных хозяйств, так и владельцам частных садов. Объединенный институт проблем информатики впервые продемонстрировал интеллектуальную систему поддержки решений для управления фитосанитарным состоянием полей. Одно из направлений экспозиции – высокоточное земледелие. В сферу образования Брестской области накануне нового учебного года на первое место работы придут более 500 молодых специалистов. В новом учебном году работать с учащимися будут 15 700 учителей. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Планируется прибытие 540 молодых специалистов. Ведется разработка плана модернизации систем пожарной автоматики в учреждениях образования области на 2027-2029 годы. Реализуется план мероприятий по дооснащению учреждений общего среднего образования камерами видеонаблюдения. До 20 августа в школах будет дополнительно установлено 1848 видеокамер. Паспорта готовности к новому учебному году должны быть подписаны до 20 августа.
0: Новости.
1: В Бресте в филиале «Спасенные художественные ценности» 5 июня состоится мероприятие «Дорога к зрителю» в рамках международной акции «Ночь музеев». Вниманию посетителей будет предложена выставка «Передвижники. Шедевры Национального художественного музея Республики Беларусь». В этом году на территории Брестской области для отдыха у воды утверждены 107 разрешенных зон, из них 10 без права купания. Стоит помнить, что купаться следует только в официально разрешенных местах. Дно водоемов в этих местах обследовано и очищено, а на берегу установлены знаки, обозначающие границы заплыва. Также есть кабинки для переодевания и теневые навесы. А вот купание в неустановленных местах может повлечь административную ответственность. Нередко отдых у воды сопровождается распитием алкогольных напитков, что также является нарушением действующего законодательства. Ведь зоны отдыха – это общественные места, где распитие спиртного запрещено законом. К нарушениям относятся и разведение костров в неустановленных местах. Например, разводить костры на земле запрещено, и нарушение этого правила влечет за собой штраф. Сделайте свой отдых безопасным и комфортным. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Добрейшего летнего вечера. Второй день целого сезона, целого прекрасного, любимого летнего сезона у нас на календаре. И это его вечер. Ну что ж, меня зовут Алексей Лихович. В ближайшие три часа я вместе с вами. Мы узнаем массу интересной и полезной информации. И, конечно, передадим лучшие приветы и поздравления, если случится с 6 до 7 вечера. Из полезности расскажу о том, какие 5 ошибок почти все делают в лифте. Психология тесного пространства, а не то, что вы подумали, это не ошибка, это административка. Также узнаем, правда ли японские ученые теперь смогут выращивать новые зубы и без имплантации. Какие критерии Кати Лель применяет к своему будущему избраннику? А вот в рубрике «Водительский комитет» расскажу о том, какие положения водительского кресла для водителя, собственно, и опасны. Вот об этом в самое ближайшее время. Такой план на ближайшие три часа. Оставайтесь с нами и, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро «Perfect Pitch» и «Stress». Пораньше Clemens и If You Wanna Go. А вот Aleph Arben Majestic From Disco to Disco уже через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Как известно, правильная поза за рулем автомобиля позволяет снизить утомляемость. Можно ли водителю сидеть за рулем, максимально откинувшись в кресле? На эти не только вопросы отвечаем по мнению экспертов. Сидя в сильно откинутом кресле, водитель вынужден регулярно наклоняться вперед. Из-за этого возрастает нагрузка на позвоночник и, как следствие, возникает деформация межпозвонковых дисков с их возможным повреждением. Также в такой позе возрастает давление на внутренние органы, что может спровоцировать нарушение их работы. Если водитель, наоборот, принимает в откинутом кресле полулежачее положение, сидит низко и далеко, а руль держит на вытянутых руках, это создает угрозу уже не только здоровью, а жизни, поскольку быстрый маневр в такой позе осуществить порой просто невозможно. Другая крайность – это устанавливать водительское кресло строго перпендикулярно. Она также вредна для позвоночника. В таком положении мышцы получают стрессовое напряжение, что нарушает кровоснабжение структур позвоночника, ускоряет дегенеративные процессы в костях, суставах и нарушает трофику, а именно питание позвоночного диска с последующим разрывом фиброзного кольца или выходом грыжи. Сидеть за рулем, по мнению экспертов, нужно в комфортной и безопасной позе, особенно если есть проблемы со спиной. Найти ее можно самостоятельно, регулируя высоту и наклон спинки, а также сиденье водительского кресла. Главное, чтобы спина полностью прилегала к спинке, а голова не была запрокинута назад. Вот такие советы от профессиональных неврологов о том, как лучше всего водителю сидеть за рулем. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге, ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Блеск.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями и местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21 местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
11: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
12: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличный возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
11: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас у нас «Ну и новость» объединилась в одну пляшку, можно сказать, с новостью звездной. А как это получилось, рассказываю. Певица Катя Лель заявила о готовности снова выйти замуж. В связи с этим она озвучила конкретные требования к будущему избраннику. Певица призналась, что ее сердце открыто для новых отношений. Она поделилась весьма подробным списком пожеланий к потенциальному спутнику жизни. По словам Кати Лель, к идее нового замужества она пришла осознанно около 2 лет назад и даже составила перечень, включающий не менее 100 пунктов. Среди ключевых критериев певица назвала возраст. Избранник не должен быть старше 35 лет. Все, не попадаю. Так как ей самой, по ее шутливому замечанию, 28. Да, конечно. Певица подчеркнула, что мужчина обязан обладать высокой энергией, что, кстати, возможно, связано с иным неким происхождением, хотя предпочтительнее для нее, чтобы он был быть русским. Говоря, кстати, об инопланетном происхождении, артистка уточнила, что рассмотрит такой вариант только в случае привлекательной внешности кандидата. Но это уж посмотреть. Кроме того, будущий муж должен быть немного спортивным, темноволосым, кареглазым и еще выше нее ростом. Желательным бонусом станет дипломатический статус. Межгалактический, дипломатический. Но у меня еще только один вопрос. Как он по всем шкалам и критериям, по всей шкале мармеладности и мусипусьности пройдет, конечно же, тот самый жесткий отбор критериев для... Это же все-таки Кати Лель. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе. А пока нет, не Кати Лель. Максим, нежность.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. В Минском международном выставочном центре представлена выставка «Белагро-2026». Главное аграрное событие года продлится по 6 июня и примет почти 600 компаний из 12 стран. Среди участников форума и производителей барановичей свои лучшие разработки и перспективную продукцию представят хлебозавод «Баранович Хлебопродукт», «Бархим», «Торгмаш». Стенды этих предприятий уже готовы принять посетителей и потенциальных партнеров. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям. Творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образования. Те ребята, которые захотят трудоустроиться и развить свой потенциал по выбранной специальности, смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. Они будут получать навыки и расширять свои умения под руководством наставников.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сотрудники наркоконтроля Столинского РОВД задержали 46-летнего неработающего местного жителя, который по месту жительства хранил опасное наркотическое средство – марихуану. В ходе обыска у него были изъяты более 15 грамм наркосодержащей смеси, курительные трубки, а также полимерная бутылка. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. С 1 июня по 15 сентября на территории Брещины проходит специальная программа «МАК». Милиция напоминают об ответственности за посев и выращивание мака и других наркосодержащих растений. В случае выявления посевов мака или конопли, граждан просят незамедлительно сообщить об этом в милицию по телефону 102. Минтруда выпустила памятку по охране труда в студотрядах. Направляющая организация обязана проводить инструктажи, обеспечивать медосмотр и следить за заключением трудовых договоров, особенно с несовершеннолетними. Принимающая сторона должна создать безопасные условия, исправное оборудование, средства защиты, инструктажи, стажировку и проверку знаний. Также важно соблюдать нормы переноски тяжести для подростков и оформлять договоры согласия родителей. В 2025 В этом году проверки выявили 381 нарушение, нехватка защиты, допуск без обучения, ошибки в договорах и отсутствие контроля. Мониторинг продолжается. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла. Днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9 и днем 16-18. В Пинске ночью 8-10 и днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Рад приветствовать всех в новом часе, а точно так же рад поздравить всех с окончанием рабочего дня. Очень многих, которых он только что буквально закончился. Если вы прямо сейчас движетесь по направлению к дому, ну, во-первых, соблюдайте правила движения дорожного. Ну и, конечно же, если стали свидетелями факторов, которые затрудняют то самое дорожное движение, обязательно сообщайте об этих факторах нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Зовут меня Алексей Лихович, и в ближайшие два часа мы с вами успеем передать лучшие приветы и поздравления, и это случится с 6 до 7 вечера. А из полезной и интересной информации расскажу о том, какие ошибки с точки зрения психологии тесного пространства люди обычно совершают в лифте. Ну, а также о том, правда ли, что японцы научились выращивать зубы, и для этого не понадобится имплантация. Вот такие темы на ближайшее время. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро Джеймс Блант и Stay the Night. А вот Darling и Disco Ball чуть пораньше. Джоэл Кори и их Devotion. Новинка буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Современная стоматология – это не больно. Это действительно так. Больно там становится, когда к кассе подходишь. Так вот, японский стартап Torii Biopharma приступил к клиническим испытаниям инновационнейшего препарата, способного стимулировать рост новых зубов у человека. Эксперименты с участием добровольцев проходят в больнице университета Киото и, кстати, уже с декабря позапрошлого года. Как сообщили представители компании-разработчик, препарат основан на подавлении экспрессии белка USAC-1. Именно этот белок поддерживает естественный процесс формирования зубов после того, как у человека уже сложился постоянный зубной ряд. Так вот, блокировка этого белка, по замыслу исследователей, должна пробудить латентные зубные зачатки и преодолеть физиологические барьеры, ограничивающие рост новых зубов. Звучит многообещающе. Прежде чем перейти к опытам на людях, ученые провели серию экспериментов на животных. Сначала генетически модифицированным лабораторным мышам деактивировали этот самый ген, что привлекло к появлению дополнительных зубных зачатков. Позднее аналогичные результаты были получены еще и на хорьках, подтвердив универсальность методики. Нынешний этап исследований посвящен в первую очередь оценке безопасности препарата. В испытаниях участвуют 30 взрослых мужчин, страдающих частичной адентией, но это отсутствием одного или нескольких зубов. Формирование новых зубов, в принципе, это пока не является непосредственной целью этого этапа. А зачем же ж тогда? Если безопасность препарата будет подтверждена, следующим шагом станет расширение клинических испытаний на детей в возрасте от 2 до 7 лет с врожденной беззубостью. Это состояние встречается примерно у одного из тысячи человек и серьезно сказывается на питании. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно возможных аномалий при прорезывании новых зубов. Однако разработчики полагают, что подобные проблемы можно будет решить с помощью традиционных ортодонтических методов. То есть, я так понимаю, без брекетов и лайнеров никак. Результаты текущих клинических испытаний пока не опубликованы, и если дальнейшие этапы пройдут успешно, тогда Torii Biopharma планирует вывести препарат на рынок в 2030-х годах. Ну что ж, подождем, а вдруг и правда получится. Почему бы нет? Наука-то не стоит на месте. Давайте вместе с нами. Прямо сейчас Саша Сан, там «Под дождем», так называется его музыкальная композиция. А вот будет дождь или нет, узнаем из прогноза погоды в самом середине этого часа.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями и местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21 местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
10: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слушай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:39, и прямо сейчас поговорим о том, что иногда, ну, иногда, у кого есть лифт в подъезде, мы пользуемся этим, скажем так, помещением, передвижным, движимым этим помещением по нескольку раз в день. Вот мы заходим в лифт, встаем лицом к дверям и смотрим в пол и в телефон. Так делают все. Ну, привычка такая. Просто не всегда хочется контактировать. Но это на самом деле, психологи считают, что ошибка. Психология тесного пространства диктует свои законы, и их нарушение превращает поездку в стресс и для вас, и для соседей. Лифт — это не просто кабинка. Это некая социальная микромодель, на так считают специалисты. Ошибка первая. Вставать ближе к дверям, чем нужно. Вы перекрываете выход тем, кто идет выше, и правило. Первые заходят, становятся вглубь, последние у дверей. Ошибка вторая. Это смотреть в пол или стену. Ну, в принципе, я бы не сказал, что...

0: я со специалистами не соглашусь. Но, в принципе, они считают это демонстративным избеганием контакта, который усиливает тревожность. Короткий зрительный контакт или легкий кивок снижают напряжение. А вот тут, в принципе, соглашусь. Третья ошибка – это резкие движения. В тесном пространстве любое резкое движение, но это поправить, очень резко поправить сумку, приложить пакет, воспринимается как угроза. Делайте все медленно и плавно. Ошибка номер 4 – это вторжение в личную зону. В лифте, конечно же, нет зоны в 60 сантиметров, той самой личной, но все-таки нависать над чужим затылком не есть себе хорошо. Ну и пятое – громкие разговоры по телефону. Акустика лифта усиливает звук в 3 раза. Что же делать вместо этого? Просто можно, войдя, сказать «добрый день» или просто кивнуть. Встать лицом к дверям, но чуть по диагонали к соседу. Смотрим на номер этажа. Это вообще, кстати, считается нейтральная точка. А если идти с ребенком, то не поправляйте его одежду в лифте. Это вторжение в чужое пространство через ребенка. Лифт, он вообще такой, как лакмусовая бумажка. Ну, это вот психологи так считают. А потому как человек ведет себя в лифте, психологи определяют уровень его тревожности и даже соцнавыков. Спокойные люди занимают место лицом к двери, а руки вдоль тела, тревожные, наоборот, жмутся в угол, а агрессивные блокируют двери. Так что можно о них понаблюдать. Всем прекрасных поездок в лифтах. Как я могу это еще резюмировать? Вставайте вместе с нами. Кайго и Картер Фейт прямо сейчас с музыкальной композицией «That's When You Know». Ну, а я совсем-совсем скоро вернусь.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.54 на эфирных. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Там у нас дорожная работа в городе Бресте проводится, а именно пробка. Мост от улицы 28 июля до... мост 28 июля от Московской в сторону Октябрьской революции. Вот так вот точнее будет. Спасибо вам большое, Сергей. Остальным я рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Ну, а следующий час будет самым, что ни на есть, добрым, теплым и интерактивным. Да, прям если кто-то в пробке стоит, можно просто в пробочку-то привет-то и передать. С огромным удовольствием я его озвучу. С 6 до 7 час приветов и поздравлений. Поэтому прямо сейчас начинайте пользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Именно здесь я жду ваши прекрасные слова, ваши самые лучшие сообщения. Так что пишите, не стесняйтесь и до встречи в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Сегодня в Минском международном выставочном центре открылась выставка «Белагро-2026». Посетил выставку и председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Первый регион представляет один из самых масштабных и разнообразных стендов. Главный коллективный стенд региона представляют 11 предприятий холдинга «Концерн Брест-Мясо-Молпром». Среди них Брестский мясокомбинат, Березовский мясокомбинат, Консервный комбинат, Ляховичский молочный завод, Беловежские сыры, Лунинецкий молочный завод, Жабинковский комбикормовый завод. Каждый продукт на стенде концерна имеет QR-код с переходом на страницу товара на русском, белорусском, английском и китайском языках. 4 июня с 10 до 12:30 на выставке состоится выступление творческих коллективов Брестской области. Сегодня в Брестской области централизованное тестирование по второму профильному предмету сдали более 5500 человек. На базе Брестского государственного технического университета, как рассказал ректор университета Андрей Парфиевич, испытания прошли порядка 1326 абитуриентов. В этот день здесь писали математику и иностранные языки – английский, французский, немецкий, испанский. Один абитуриент выбрал китайский язык. Самые массовые предметы – это математика и английский. Язык. Математику сдали 482 человека, английский – 717. Для проведения ЦТ задействовали два корпуса университета, первый и второй. Всего подготовили 46 аудиторий. Университет взаимодействовал с педагогами и отделами образования, а сотрудники вуза помогали сопровождать процесс. Открытое акционерное общество «Тепличный комбинат Берестия» успешно решило задачу круглогодичных поставок свежих овощей. Не останавливаясь на достигнутом, предприятие внедряет новые перспективные инвестпроекты для непрерывного развития производства. В 2025 году произвели 10 тысяч тонн овощей. Планы куда более амбициозные, и прошедший период 2026-го подтверждает, что мы воплощаем их в реальность. За 4 месяца реализовали около 2 тысяч тонн томатов и огурцов, выращенных в защищенном грунте. Сейчас в сутки собираем до 100 тонн овощей, поставляя их как в собственные торговые точки, которых в Бресте насчитывается 11, так и в магазины «Белкоп», «Союза» и других организаций, сообщил директор предприятия Александр Радковец.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Жабинковском районе продолжается ответственная кампания по заготовке кормов, которая находится на личном контроле руководства района. Председатель райисполкома Андрей Кузьмич совершил рабочую поездку в сельскохозяйственные организации района, чтобы оценить ход работы, темпы создания качественной кормовой базы для животноводства. Особенностью мониторинга стало участие представителей Российской Федерации, которые поделились опытом и применением современных технологий по заготовке кормов. В трех сельхозпредприятиях района Матьевичи, Вознесенский и Рогознянский гости ознакомились с используемой техникой, оценили качество уборки трав, скорость проведения работ и соблюдение технологических регламентов. Жеребца белорусской упряжной породы по кличке Персей представила хозяйство Полесское Ново-Столинского района. Наш красавец выступит в престижном ринге жеребцов-производителей. Всего в конкурсе примут участие 18 лучших племенных лошадей из 6 ведущих хозяйств страны, которые сразятся в 3 номинациях, пишет телеграм-канал Столинского райисполкома. В прошлом году конезавод Полесское Ниво стал лучшим племенным хозяйством Беларуси. В Березовской центральной районной больнице прошло мероприятие в рамках областного межведомственного профилактического проекта «Предотврати болезнь, выбери жизнь». В программе мероприятий проекта были предусмотрены консультативно-диагностические и информационно-образовательные мероприятия для взрослого населения. Организована тематическая выставка информационных материалов по теме профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе онкологического профиля. Всего в акции приняло участие 129 пациентов города Березовска и Березовского района. По итогам мероприятия 43 человека направлены на дообследование, в том числе 26 получили направление для получения квалифицированной медицинской помощи по онкологической патологии в областные организации здравоохранения. Акции в рамках проекта будут продолжены. Следующее мероприятие планируется провести в Жабинковском районе. В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Женское лицо войны». Она знакомит с историями героинь, уроженок и жительниц Брещины, которые внесли вклад в общую победу. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея – документальной и фотодокументальной, оружия и снаряжения, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего экспонируется около 200 предметов. Посетить выставку можно до 11 июня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. Днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. Днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.12 на эфирных, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает самый теплый, добрый и интерактивный час приветов и поздравлений на радио Брезова. Вот меня Алексей Лихович, я здесь до 7 вечера, чтобы ваши прекрасные слова звучали в нашем эфире. Для чего пользуйтесь прямо сейчас и начинайте. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0. Жду прямо здесь, прямо сейчас. Координаты я назвал, сообщения, наверное, я более чем уверен, что совсем-совсем скоро будут. Пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Зара Ларсон и Lush Life. Чуть пораньше Never Let Me Go от Pop. А вот Кунгси, Теофилус Лондон, Galaxy буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
4: МТ-банк.
5: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону +375 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.24 на эфирных. Давайте смотреть, какие прекрасные сообщения к этому времени в рамках часа. Приветов и поздравлений прилетели к нам в эфир. Поехали. Дорогую любимую доченьку Добриневскую Кристину поздравляем с днем рождения. С днем рождения, Кристюш наша. Нет в мире ни умней, ни краше, добрее, ярче и стройней. Все прелести собрал Бог в ней. Да, телом, духом ты не падай, успехами, улыбкой радуй. Еще 100 миллионов дней нам становись еще роднее. Мама, папа, бабушки Галя, Ира, дедушка Коля, тетя Люда, братья Роман и Артем. Мы тебя все очень любим. Летний приветик. Всем доброго вечера. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет тестю Юрии, теще Лене и нашей дочке Алисе, которая уехала на все лето к ним. Мы скучаем по тебе. Слушай бабушку и дедушку его. Саша, Галя и Даша. Прекрасные сообщения, замечательное летнее настроение летает по нашим волнам. Предлагаю продолжить в том же духе. Соответственно, присоединяйтесь к нам. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями и местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12 тепла, днем 16-21 местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.
8: Раз,

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Движемся по дороге домой с хорошим настроением и прекрасными поздравлениями от вас, дорогие друзья. Поехали. Поздравляем Веселкину Валентину Алексеевну с юбилейным днем рождения. Вам сегодня 60, а не скажешь так на взгляд. Бодра, с

0: Бежаю всех модней, и такой вдруг юбилей. Поздравляем от души, будьте вечно хороши. Лучше всех в делах и песне, с вами дышится нам легче. С вами хочется трудиться, петь, смеяться, веселиться. С вами хочется мечтать и часов не замечать. Счастье вы с собой несете, хоть в гулянье, хоть в работе. Есть в вас Божия искра, достается всем тепла, света, доброго веселья. Поздравляем с днем рождения. Свет гасите, торт несите, 60 свечей зажгите. Ну или два раза по 30. Это я так. Что ж, дорогие друзья, тоже присоединяемся. Желаем всего самого наилучшего, уважаемая Валентина Алексеевна. Вот пусть все те хорошие слова, которые вы услышите сегодня и в самые ближайшие дни, в обязательном порядке и как можно скорее сбудутся. А между тем, час приветов и поздравлений не завершается. Еще один выход с вашими сообщениями у меня для вас запланирован. Он случится буквально после пары музыкальных композиций и рекламного блока. А вот пока музыка и реклама звучит, успейте написать в Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Спасибо тебе, Леша Свик, за то, что напомнил нам, как умели в 90-е красиво писать хорошо песни. Да и аранжировки тогда тоже были и поромантичнее, без лишнего страдания и пафоса, как мы это сейчас услышали. Но мы не о том, дорогие друзья. Давайте посмотрим, какие сообщения остались к этому времени для того, чтобы быть озвученными в нашем эфире, эфире вашей любимой радиостанции «Радио Брест». Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, наш смс-портал здесь прозвучало все. Так, также все сообщения прозвучали, присланные вами и в наш студийный вайбер. А это значит, что час приветов и поздравлений, а точнее его миссия, выполнена целиком и полностью. С тем вас, собственно, и поздравляю, и за что вас, собственно, благодарю за участие в этом самом часе приветов и поздравлений. Также низкий поклон нашим дорожным корреспондентам за самую свежую, актуальную и точную информацию с дорог города Бреста и не только, ну и вам всем за то, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Пусть в этот вечер все получится, пусть вечер будет уютным, прекрасным, замечательным и таким, каким именно вы хотите, чтобы он был. Ну а чтобы завтрашний день был именно той самой средой исполнения всех желаний. Пусть все, что запланировано, обязательно сбудется, а приятных неожиданностей будет как можно больше. На сим позвольте откланяться и пожелать всего самого наилучшего. Это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. В Минтруда рассказали, сколько школьников с начала года уже трудоустроено. С начала текущего года при поддержке Государственной службы занятости в стране трудоустроено уже более 15 тысяч ребят. Из них 14 тысяч – это школьники. Молодежь чаще всего занята в сфере образования, сельском и лесном хозяйстве, сфере услуг и торговли. В настоящее время на портале Государственной службы занятости доступно более 20 тысяч вакансий для молодежи. При этом больше половины из них для несовершеннолетних, проинформировали в пресс-службе. Белорусская агропромышленная неделя проходит с сегодняшнего дня и по 6 июня в Минске. Она объединила сразу несколько крупных международных выставок, включая Белагро, Белферму, Белпродукт и пищевую индустрию. Это мероприятие собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. Так, барановичский филиал Брест-Плем-предприятия привез быка-производителя породы шарале по кличке Магеллан. Возраст этого исполина 2,5 года, а вес 910 килограммов. Он обладает высоким генетическим потенциалом. Экстерьер животного, его генотип и показатели энергии роста соответствуют самым высоким стандартам этой породы, известной своими мясными качествами.
0: Новости.
1: Более 220 иностранных студентов станут выпускниками Брестского государственного технического университета в 2025-26 учебном году. Сейчас в университете обучаются граждане Китая, Великобритании, Иордании, Казахстана, Польши, Нигерии, Турции, Таджикистана, России, Украины и других стран. Около 300 иностранных студентов проходят обучение на экономическом, строительном, машиностроительном факультетах, факультетах электронно-информационных систем, инженерных систем и экологии, а также на подготовительном отделении. Ежегодно учебное заведение выпускает около 100 иностранных студентов. В этом году к ним добавится еще 120 выпускников совместной программы, которые в июне получат дипломы белорусского и китайского государственного образца в КНР. В последнее время дикие звери все чаще заглядывают на улицы городов и населенных пунктов. Чтобы оперативно реагировать на такие визиты и не допускать экстренных ситуаций, в Брестском горисполкоме было принято решение создать специальную рабочую комиссию. В нее вошли представители МЧС, службы ЖКХ, экологи, ветеринары и другие профильные специалисты. Решением исполкома утвержден четкий пошаговый алгоритм действий при появлении дикого зверя в городской черте. Горожан просят быть предельно осторожными. Если вы заметили дикое животное в городе, не пытайтесь прогнать его сами. Сразу звоните по номерам 101 или 112. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, тепла, днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. И днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. И днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7,12. Тепла днем 16,21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7,9. Днем 16,18. В Пинске ночью 8,10. Днем 18,20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на середу 3 червня. Завтрашний гороскоп обяцает день насыщенный эмоциями. Приготуйтесь до того, что вам до всего будет дело. Помылки, как чужие, так и свои, будут раздражнять и кидаться в очи, а ожидание поделиться советом або провести тлумачальную гуторку с кем-нибудь будет особливо мощным. Попробуйте стримливать ожидание повышать, а до якого завтра схиляют зорки, иначе знервуете и себе, и инших. Лепш за все выкрестовывать потенциал этого дня у мирным ключем. Проявить свои организаторские таленты на праце идти дома. Завтра сделать это будет особливо легко. А вот каким завтрашний день будет для каждого знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будет заклопочен деловыми пытаниями, аж до того, что, коли нечто выходит под его контролю, он может воспринять это как особистую образу. Наогул, эмоциональная и залишне острая реакция на практичные задачи рискует стать визитной карткой этого дня. Особливо, коли Овен упадастся, что люди отлынивают от своих обовязков. Завтра он не дозволит никому стать тормозом на шляху до его прогрессу. Завтра Телец мае шанец стать центром притягнення людей. Усе будут приходить до его со своими проблемами, радостями, клопотами, и у многих выпадках Телец здольный оказать им реальную допомогу своему делам типа подтримкой. Зорки раить ему не соромятся завтра лезть у справы людей, коли вядома его про гэта попросить. Альтруизм Тельца будет узнагороджен, и махчыма нават за гэтым занятком ён сустрэне роднасную душу. Завтра близнятам ни за что не варто увязываться у конфликт, який хоть бы отдаленно нагадывая боротьбу за уладу. На угол у конфликта увязываться не варто, а уж у такой особливо. Навод коли близняты отрымают перамогу, и она у вынику будет уявной. Пераможенные с часом знойдут махчимость взять реванш. Тому зорки раить близнятам завтра гулять у команде за людей, а не супрать их. Особливо добро у их отрымается гулять оборонцам, а не нападающим. Завтра рака будуть хвалявать пытанне справядлівасці, яго асабістыя і глобальныя. Крыўда ад таго, як з ім паступілі, пачуццё ўласнай правасці і жаданне гэтую правату даказаць, падобныя думкі могуць папсаваць раку нервы. Зрэшты, нягледзячы на баявы настрой, зоркі катэгарычна не раяць раку ўвязвацца ў спрэчкі аб тым, хто мае рацыю, а хто вінаваты. Заўтра гэтая тэма будзе балючай і амаль напэўна прывядзе да процілеглага выніку. Завтра люди перекладуть на плечи льва значную частку своих проблем и клопотов. Лев готовы оказать им подтримку и допомогу. Зрешты, просьбы ты могут про это пошкодовать, потому что лев подвергне безлитосному анализу их проблемы, зусім не шкадуючи их почуттяў. Его слова будут логичные, але безлитосные. Так что, звертаючыся завтра до льва по параду, подумайте, ти хочете вы сапраўды ведать усю правду, ти оно не варто того. Завтра организаторские здольности девы досягнуть велизарных вышинь. Ее желтая майка лидера будет бачна сдалек подохвочивающе исти за ей. Махчима ситуация дарушить деве группу людей, те же яна сама возьме отказность на себе за некую громадскую справу. С любым подобного роду мероприемством дева завтра справится легко. Я на полной энергии, ясно башить мету и не супрать кем-нибудь покомандовать. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остальные почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. Днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. Днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7,12, тепла, днем 16,21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18. В Пинске ночью 8,10, днем 18,20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. Днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. Днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7,12. Тепла днем 16,21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7,9. И днем 16,18. В Пинске ночью 8,10. И днем 18,20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

Радио Брест.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. И днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. И днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: I get

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12, тепла днем 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18. В Пинске ночью 8-10, днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 7-12. Тепла днем 16-21. Местами до плюс 23. В Барановичах ночью 7-9. Днем 16-18. В Пинске ночью 8-10. Днем 18-20. В Бресте ночью 9-11, днем 20-22.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Наши треки.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Знай наших.